0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
2: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Нет, девушка, я уже все заказала.
3: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это ж номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
4: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь. Это вот посерединке моя жена, вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
3: Между прочим, я стопудовый вариант.
4: Поэтому ты и здесь.
3: Попала.
4: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
2: В смысле? У тебя есть любовница?
1: В смысле подзатянуть пояса?
3: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
4: Да, пожалуйста.
2: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
4: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать, в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
2: Но Антошенька хотя бы институт закончит.
4: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
1: Пупсик, подожди, я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
4: Ну вот давай слово «Чеховское» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховское», а «Чехов».
1: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
4: Ну это скорее загородный жилой город такой.
3: Я извиняюсь, а по мне что?
4: А, поход в силе.
3: Класс, я уже гитару нашла.
2: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ. Бо.
4: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
2: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
4: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс — это подарок на праздник.
2: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
4: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Угу. Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
1: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
4: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова Лаптевых или Каспийская, допустим.
1: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
4: Да, оставь себе.
2: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну, извини меня, спереть шубу у жены родной. По-моему, это перед... Я с тобой разожусь, козлина.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.
2: Ты смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники.
4: Даже атлеты серебряного возраста.
2: Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила.
5: А вы задумывались, какую воду вы пьете?
6: В заповедной подмосковной роще, где-то между ТЭЦ и мусорным полигоном, под старой покрышкой от КамАЗа, спрятался от посторонних глаз кристально чистый целебный ручей. Отдохни, усталый путник, и спей живой водицы. Ну как?
7: Ах, хорошо!
5: Питьевая вода «Козлиный ключ».
8: Птичка пьет, собачка пьет, и вам не повредит.
5: «Козлиный ключ». Вся польза природы в одном глотке.
8: В удобной бутылке с козленочком на этикетке.
9: Ах, хорошо!
10: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
11: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
12: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
13: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
14: «Авось» не подведет.
13: Подробности на сайте авосьзаплатит.нет.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть уверена, все остальное он уже осмотрел.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и... Хрустальная сова!
5: Сова, летает сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да?
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да
6: а?
9: Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
9: Тихо, тихо, он услышит, ты...
4: Господин Кашников.
6: Да-да?
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
8: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
9: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его...
10: Карбюратор.
4: Итальянцы...
10: Карбюраторе.
4: А белорусы... Карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5. Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. И мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна». Молодец. И Вовочка тянет руку, ему лучше не давать, вариантов нет больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да нет, все нормально. После Нового года с Бадуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», матерью. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна».
2: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает, не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечи у Запорожца, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговора, сожрал скрипача вместе со скрипкой. 2 обезьяны сидят на дереве, одна говорит: «Ну что я тебе говорила, придет один глухой, и музыка закончится».
3: Чукча с охоты приходит, жена говорит: «Чего Чукча хочет? Спать хочет? А еще что хочет? Жрать хочет?»
2: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
3: «А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.
2: На Титанике.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда Мегаполис. Город Москва.
3: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы.
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать, ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестницев, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
4: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5
4: хватит.
5: Метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Фух! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы... Разбирайтесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной в специально отведенном месте, чтобы не бегать? Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак, в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, ну что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Виной шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сильно прет меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ох уж эти гаджеты. Беседуют два друга. Ты что, не спишь? Да вот, в интернете сижу. Круто, а я вот в гостях. У кого? Да у тебя, Ай, прости, пожалуйста, совсем забыл. Вы знаете, порой ответы на некоторые вопросы лучше не знать. Разговор в постели. Признайся, любимая, я твой первый мужчина. Она долго, внимательно, изучающе смотрит на него и отвечает. Блин, точно! То-то я думаю, где я тебя раньше видела? Друзья, все, что вы хотели знать о пингвинах, но боялись спросить. Итак, Москва, жара, сломался рефрижератор с пингвинами. Благо, сломался около поста ДПС, и водитель обратился к работнику ГИБДД с просьбой помочь ему с пингвинами. Ну, в общем, работник ГИБДД, останавливая попутные машины, каждому по пингвину, говорит, отвезите в зоопарк. Так 29 распределил, остался последний. Останавливает он машину, а там все такие нормальные пацаны. Они говорят, что случилось, товарищ начальник? Он говорит, ребята, надо помочь пингвина срочно отвезти в зоопарк. Они говорят, вообще базара нет, сажайте его на заднее сиденье. Ну, посадил он его, ребята уехали. Вернувшись к своей постовой службе, ровно через полтора часа работник ГИБДД видит опять эту же машину с пингвином шариками на заднем сиденье. Останавливает и говорит, ребята, ну елки-палки, я же вам сказал отвезти пингвина срочно в зоопарк. На что ребята отвечают, товарищ начальник, ну что вы, не переживайте, в зоопарке уже были, в цирке были, сейчас едем в дельфинарий.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу, не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный, неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише, я не пою, и Дина Михайловна не поет, мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте! Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае! Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители, а напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь, вот проще некуда. Давайте начнем. Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
2: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
3: В ТикТоке? Ну, есть люди.
2: Конечно. Какой ты злой.
3: Не, не злой, просто бесит.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
1: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.

0: Наполи, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво, ты потратил весь семейный бюджет.
2: Бабки ушли.
3: Да.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

вечно в тебе живет жизнь. Теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне — каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая». «Мама порола Витьку мало, но часто». «Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа.
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», — просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
10: В ленте.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека должен быть свой алкаш, на фоне которого он не совсем алкаш.

0: Хоменко. 5 шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся.
2: Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
3: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
2: В половине 11 я обычно ложусь есть.
4: Живот.
2: Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: прости, прости, прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Идея на миллион долларов. Датчик дыма, который выключается, когда ты кричишь: «Я просто готовлю!»

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: Шутить изволите.
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «Я тебя вообще не слушал».
0: Шутить изволите.
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
0: Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
9: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский! Хотя нет,

0: Шампанский!
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
2: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что ну 30, надо там, не знаю, ну квартиру, ну пусть в ипотеку, да, ну машину, ну хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть что вы хотите от невесты, у которой единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им Кольцева носил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахать, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. Я рассказывала, когда эту идею подругам, и такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, ну, заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это... постельное белье и отношение к людям, которые его подарили, ну. Я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну вот прям серьезной такой, да. Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление на спор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Она позвонила мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, и я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.
0: Это... большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какая красивая пара, произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ничто так не бодрит с утра, как чашечка, вылетевшая из коленного сустава. Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов. Если волк молчит, лучше его не перебивать. Если вам плюют в спину, значит, переплюнуть вас они так и не смогли. Если вам постоянно звонят телефонные мошенники, не отчаивайтесь. Главное, о вас помнят, и вы кому-то нужны. Девушки, которые хотят все и сразу, обычно получают ни хрена и постепенно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: отчаяния.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: FM. Шутки.
1: А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком?
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити-криминалити.
3: Вчера ночью я услышал подозрительные женские стоны, доносившиеся из распахнутой форточки первого этажа. Заподозрив неладное, мне удалось бесшумно заглянуть в полузашторенное окно. От неприличного зрелища я буквально свалился на голову участкового и за проявленную бдительность был награжден дубиночными ударами. Вопреки показаниям свидетелей, имею сообщить, что вчера, после смены, меня через проходную никто не волок, так как я вообще не поддавался контролю по техническим причинам нижних конечностей. Вчера я был задержан полицией за подозрение на внешний вид, от которого исходил незакусанный запах водочного намека. Она посмотрела на меня взглядом развратной женщины, чем я незамедлительно воспользовался, одарив ее комплиментами, в смысле ручной обработки некоторых выпуклостей. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: это все потом.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: Ростов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль — умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полон пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова. Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову. Говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
0: Юмор ФМ.

0: всем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: И рабочая неделя, и ретроградный Меркурий. Все стартует сегодня. Добро пожаловать в понедельник. Но пусть он будет легким, друзья. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажарова, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Как-то странно, что ты прям с ретро-мерка взял и начал.
1: Ну, ты знаешь, я просто наткнулся на эту новость и подумал, ну почему все на понедельник-то? Ну почему?
2: Да нет, слушайте, на самом деле ретро-мерк не так уж и страшен, особенно если вы в компании Юмор-ФМ.
1: Да, куда страшнее провести ближайший час без юмора. Лига городов под занавес 60 минутки, на экваторе часа не реклама, еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: Ну и, конечно же, какое утро без нашего любимого традиционного, вот того самого, когда мы говорим вам «Доброе, бодрое!»
0: Шутки шоу утром на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, 29 июня на календаре понедельник, день учреждения Нобелевской премии. Вот такой праздник отмечается сегодня. Ну и мы предлагаем вам тоже учредить свою.
2: Угу.
1: Придумать премию, которой достойны ваши коллеги, друзья, либо же родственники. Ну и почему, собственно, они этого достойны?
2: Ну давай вот премия за самые широкие надежные плечи присуждается Антону Бурному.
1: Я тебе тоже присужу сейчас.
2: Подожди, за то, что всегда можно на них положиться, ну и поплакать, если что, на этих плечах
1: что,
2: тоже.
1: Что творится? Мажара что-то приятное с утра мне говорит.
2: Представляешь, что будет
1: где
2: дальше?
1: Где подвох, что происходит?
2: Не-не-не.
1: Но я придумал для тебя, знаешь, какую премию? Женщина-Цезарь.
2: Да?
1: И тут речь не про салат, а про твою многозадачность. Потому что ты можешь и одновременно в эфире что-то говорить, и в чатик там домовой отписывать.
2: Да, и еще могу при этом глаза красить, Антон.
1: Да.
2: Легко.
1: И
2: не
1: брови.
2: Знаю, как так получается. Как женщина без бровей? Ты что, брови это...
1: Согласен,
2: это
1: с бровями.
2: Главное.
1: С бровями оно посимпатичнее, конечно. Мы готовы принимать ваши варианты в наш веселый чат. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. Придумывайте премию, которая достойны ваши коллеги, друзья, либо же родственники. Ну и пишите, почему.
2: Да, ну а прямо сейчас для вас лучше. «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Ахирович, можно?
4: Галисыш.
5: Я извиняюсь, а что вы делаете?
4: Приседаю, что не видишь?
5: Я извиняюсь, а зачем вам это?
4: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
5: Зачем?
4: В смысле, зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали. Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
5: Ну а вы-то здесь при чем?
4: Фу, в смысле, при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что, все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду за наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали и привезу сюда.
5: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
4: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
5: Ну да.
4: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
6: Вызывали?
4: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
6: Да, мне очень нравится фигурное катание.
4: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
6: Это танец в коньках на льду.
4: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
6: Вы серьезно?
4: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
5: Есть прыжки с шестом.
4: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
5: 6:15.
4: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
5: 6:15 метров вверх.
4: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
6: Есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
4: Сколько?
6: 10.
4: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих! Ни леопардов, ни дельфина!
6: А есть еще марафон.
4: Так. Видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
6: Нет. Там 42 километра, 195 метров.
4: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
5: Азамат Ахирович, есть санный спорт.
4: А до этого прям все распрекрасные были.
5: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
4: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
5: Азамат Ахирович, вы и не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
4: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все!
7: Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираюсь?
4: Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, в день учреждения Нобелевской премии, который отмечается сегодня, мы тоже предлагаем вам учредить свою премию, которой достойны ваши друзья, знакомые,
2: родственники. А может быть, вы сами.
1: Может быть, вы сами, в конце концов, да. Василий написал в веселый чат следующее. Премия «Голубь мира» выдается гостям нашего города. Василий из Магнитогорска. Вроде пролетом, а нагадить успевают изрядно. Премию выдавать в виде голубя из переработанного мусора.
2: Идеально. Но, в принципе, мне кажется, что в каждом городе вот такая премия вполне была бы актуальна.
1: Прекрасно подошла бы, да.
2: Ирина, кстати, написала: «Молчун года – это для знакомого, потому что за полтора года не услышала от него ни слова. А себе обломщица года за настойчивость и напрасные ожидания».
1: Принимается.
2: Вот, кстати говоря, иногда, кстати, Антон бывает реально тоже вот такой молчун года. А потом нет-нет, как прорвет человека.
1: Я вообще, да, в жизни-то, знаешь, не особо разговорчивый.
2: Я знаю.
1: Ты знаешь, да. Теперь вы знаете тоже. Еще один комментарий озвучим от Сергея. Написал он следующее. Предлагаю выдать премию нашим снабженцам за самый долгий заказ. Это супер оригинально. Заказать валенки зимой и получить их в августе. Нашим снабженцам ура.
2: Слушайте, может, что-то мы не знаем про август? Сергей, может, там будет холодно?
1: Да, Сергей, с другой стороны, готовь сани летом. Да, поговорка?
2: Угу. А валенки в августе.
1: Валенки в августе, собственно, да.
2: Ну и, в общем, Сереж, вы там давайте, держитесь.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, придумывайте премию, которую достойны ваши коллеги, друзья или родственники. Либо же вы сами. 915-0303-567. Ну а за настроение отвечает наш фирменный пародийный проект.
2: Не реклама.
1: Прямо сейчас.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
4: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
5: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
6: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
5: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
4: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
5: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
3: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
5: И по-прежнему не знаете, зачем?
6: Да так, чисто приколоться.
3: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топотун.топ.
7: Однажды к мастеру Шрипутре пришли ученики.
8: Учитель. Вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
7: Шрипутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил:
9: молодые люди, шли бы вы на... Я и слов-то таких не знаю.
10: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
11: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
10: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoksany.com.
3: Yeah.
10: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
12: Кутикуловедение и манипедиферизация.
13: Селфи-ведение.
12: Блоговедение.
13: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
12: Массовый коучинг.
13: Эмодзи-ведение.
12: Игра престолизации и сериаловедение.
13: А также на кафедрах тату и коте.
10: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
12: Один раз, зато на всю жизнь.
10: Сайт какой-никакой, а диплом.хм.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер-водочный.

0: Продолжаем озвучивать в эфире МРФМ ваши придуманные премии для коллег, друзей, либо же родственников, или самих себя.
1: Ну, я надеюсь, не для придуманных людей.
0: Вполне, кстати, сейчас о реальном человеке пойдет речь. Виктор написал нам в ВК, в веселый чат, премия имени Артемия Лебедева. Кто-то непонятный, накрашенный, с невероятно раздутым самомнением обо всем.
1: Слушайте, ну, как, всем нравятся только деньги, да? Как бы вот так?
0: Наверное. Но я лично не встречал ни одного человека, которому деньги не нравились.
1: Ну, конечно.
0: Не хотите денег? Нет, не нравится мне.
1: У меня уже такие есть. Да. Айдар вот написал: премия за непоколебимый оптимизм в эпоху дедлайна вручается моему другу Амиру, который умудряется шутить и раздавать улыбки даже за 5 минут до сдачи проекта, когда у всех остальных уже прям дергается глаз.
0: Слушайте, это прям суперспособность.
1: Это круто, когда рядом вот есть такой человек, который говорит: да ладно, да чего ты, да прорвешься. Да все будет вообще классненько.
0: Да уволят, новую работу найдем. Да класс!
1: Конечно, Антон!
0: Ой, в общем-то, да, давайте дружно сохранять вот такой позитивный настрой, как у человека по имени Амир.
1: Да.
0: 915-0303-567, по этому номеру продолжаем принимать ваши варианты. Пишите в комментариях. Придумывайте собственную премию, ну и, собственно, пишите, кому вручить.
1: Да.
0: Кто достоин?
1: 915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Пишите нам сюда на Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Минутка важной информации, друзья. Считанные минуты, и здесь в эфире Юмор ФМ появится она. Та самая шутка Николая Фоменко.
2: Такой многозначительный взгляд, такая мхатовская пауза, ну просто с ума сойти. Если вы в нашем лабазере, тогда действительно есть смысл прямо сейчас замереть, отложить все дела в сторону, сделать Юмор ФМ погромче, убедиться в том, что ваш мобильный телефон заряжен на все 100% и находится в зоне действия сети.
1: Все так.
2: Можно ручку, кстати говоря, подготовить, чтобы хоба записать себе быстренько ту самую шутку, которую вы, повторив в эфире, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Все это через несколько минут. Ну, а, кстати, если вашей улыбки нет, ну, казалось бы, ну нет и нет, да? Да нет. Возьмите и поделитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Это делается легко, быстро и, главное, бесплатно. Сейчас загружаете улыбку, а глядишь, через несколько часов мы вам позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что, что ты улыбаешься.
1: Посмотрите, разошлась, слово даже не вставить, некуда просто.
2: Ну, сегодня мой день, получается.
1: Все правильно, говорит Ольга Сергеевна. Сайт веселорадио.ру, там все подробности. Шутка здесь совсем скоро, ну а пока Лига городов, лучшие миниатюры юмористического проекта в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
5: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
6: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
7: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
6: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
7: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
6: У деда зрение -8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
7: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
6: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
7: Нет, что ты взял?
6: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
7: Так, Дима...
6: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
8: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзек!
9: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом «Спасибо!»
8: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
3: Лига городов, это Лига городов!
4: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На Юмор ФМ!
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов, выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац, и купить сразу семь.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Очередной эпизод нашей финансово-выгодной суперигры «Автомобиль за улыбку» состоится прямо сейчас. Шутка Николая Фоменко уже прозвучала. Кому-то из вас предстоит ее повторить, чтобы забрать 3000 рублей и путевку в заветный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Ну и, кстати говоря, этот человек, которому мы прямо сейчас позвоним, прямо сейчас с невероятной скоростью вращается на сайте веселаярадио.ру в улыбайзере нашем. Вот видите, да, как быстро, настолько быстро, что там даже
2: и лиц не разглядеть, и имен не прочитать.
3: Спасибо, что ты прочитал мое. Так, давайте уже узнаем имя человека, которому будем звонить.
2: Останавливаем улыбайзер.
3: Три, два, один.
2: Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Ну вот, совсем другое дело. Теперь мы видим во всей красе Вячеслава из города Пенза. Где-то он на фоне своего сада.
2: Да, прям захотелось к Вячеславу. Угу. Слышишь, хорошо, солнце.
3: Там вот яблонька у него, кажется, или это персик.
2: Плодово-ягодные.
3: Ну, что-то такое, да. Давайте звонить скорее Вячеславу, но не с плодово-ягодными вопросами, а с главным вопросом. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что?
2: Звоним в Пензу, звоним Вячеславу, делаем это прямо сейчас.
3: Ну, кстати, в Пензе то же самое время, что и в Москве, 7:51.
2: Все верно.
3: Именно столько.
2: 30 секунд есть у Вячеслава, да, на то, чтобы успеть поднять трубку, повторить нам шутку Николая Фоменко, стать богаче на 3000 рублей, ну и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку» также заполучить.
3: Да, Вячеслав, мы рассчитываем на то, что вы у нас ранняя пташка. Мало того, что проснулись, взбодрились, встрепенулись, так еще и шутку Николая Фоменко поймали. Повторите нам ее.
2: Все сейчас. Меньше времени остается у Вячеслава.
3: Здравствуйте, Вячеслав, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», и вы в прямом эфире.
2: Вячеслав, приветствуем вас.
4: Спасибо, но я вне зоны действия.
3: Прослушали. Все, то есть шутку Николая Фоменко вы не повторите.
4: Нет, в другой раз.
3: Хорошо.
2: А в другой раз тогда может случиться.
3: Да, ваша улыбка остается в улыбайзере.
4: Меня среди дня.
2: Так, все, принято к сведению. Принято к сведению.
3: Вячеслав, вам хорошего дня, отличного настроения. Пензе, привет!
2: Ну и, собственно,
4: спасибо.
2: Да.
4: Спасибо вам тоже, хорошего дня.
2: Спасибо, Вячеслав. Ваше фото, кстати, остается в нашем улыбайзере. Попытка номер два может случиться. Может наша бездушная, но очень справедливая машина выбрать вас еще раз. И уж тогда верим в то, что шутку повторить вам Николай Фоменко точно удастся.
3: Да, улыбайтесь, наслаждайтесь, кайфуйте, но главное, сделайте все, чтобы Юмор ФМ всегда был с вами, чтобы не получилось вот как сейчас с Вячеславом.
2: Сайт веселаярадио.ру, там можно и нужно поделиться своей улыбкой, если вы пока не в игре. Ну а данный эпизод игры будем завершать, остается только снова раскрутить наш улыбайзер, запустить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за...

Все произошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Гамашара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Итак, 29 июня на календаре, день учреждения Нобелевской премии. Такой праздник сегодня отмечается. Мы предлагаем вам придумать свою какую-то премию, которой достойны ваши коллеги, друзья, родственники. Ну и почему, тоже пишите.
2: Евгений вот написал, что дал бы премию себе под названием «Жилетка года». Все со своими проблемами, переживаниями идут ко мне и плачут в жилетку. Ну, тут два варианта. Один, единственный. У вас, видимо, ну такая красивая жилетка, что ну не поплакать в нее невозможно. А если надоест когда-то, просто берете, снимаете ее, и все. И вот вы голышом.
1: Пошел. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Придумывайте премию, ну вот, как Евгений, например, для себя. Либо же для коллег, друзей, родственников. Двери веселого чата открыты. Здесь шутки шоу. Ольга Мажаров, студия Юмор-ФМ.
2: А Антон Бурный тоже здесь. Всем приветики.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Помимо дня учреждения Нобелевской премии, давайте разберемся, какие еще праздники выпали на старт этой рабочей недели. Праздник объятий, например, отмечается сегодня.
1: Какой прекрасный праздник. Вот обнимите обязательно того, кто с вами рядом. Ну, если он, конечно, не сильно против. А то, знаете, всякое может быть.
0: Тут да. Если человек знакомый, ну там, да, мало ли удивиться. Подсчитали, кстати. В среднем объятия длятся 7 секунд. Но, напоминаю, чтобы достичь максимального эффекта, 15? Снизить стресс 20
1: секунд, видишь,
0: рекомендуется обниматься.
1: Но вообще, как бы, рекомендуем вам обниматься ровно столько, сколько вам хорошо.
0: В конце-то концов,
1: а,
0: да.
1: Подождите, не только вам, но и человеку, которого вы тоже обнимаете.
0: Это мы помним, да. Международный день рыбака.
2: Рыба!
1: Получается, ты морячка, я рыбак, ты рыбачка, я... Кто там?
0: Угу. Ты на суше, я на море.
1: Суши захотелось, кстати. Неожиданно.
0: Неожиданно, да. В общем, всем, да, рыбакам большой привет и с вашим профессиональным праздником.
1: Да, и пусть там у вас клюет, как надо.
0: Но еще такой летний праздник, как День черешни. Также выпал на этот понедельник.
1: Я, кстати, на прошлой неделе открыла уже сезон.
0: Получается, я уже тоже на прошлой.
1: Да? Ну все, смотри, мы с тобой прям как сиамские близнецы.
0: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Ну, а мы продолжаем дарить вам качественный юмор. Те самые золотые номера, горячо любимые игры. Тот самый КВН.
1: На Юмор-ФМ.
0: Прямо сейчас.
3: Юмор-ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
3: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима», город Курск.
5: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
6: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Мне это неприятно, понимаете?
5: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
6: О, я принес вам свои басни.
5: То есть теперь вы пишете басни?
6: О, да, басни.
5: А чем же вас не устроили басни Крылова?
6: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за чушь?
5: Так, ладно. Ну, хорошо, почитайте ваши басни.
6: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну, людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
5: Ужас какой. Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
6: Ну, хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
5: А вот это социально.
6: Согласен.
5: Да.
6: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
5: Короче!
6: Короче, за зиму 12 800.
5: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
6: Кто виноват? Медведь. Все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
5: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
6: Ну, давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
5: Ну, попробуйте.
6: «Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессой банки надо подкачать».
5: Она хватит! Подходит. Я устал от вас, Якушев.
6: Устали? Отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
5: Боже.
6: А при чем тут, боже, Хрущев был атеистом? Это
5: читайте!
6: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев. Опять Портос, опять Хрущев с Атосом, Бояр.
5: Остановитесь, где мораль?
6: Мораль, побольше бы нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: Если секс-бомба,

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Искал в холодильнике сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

0: на Юмор ФМ.
1: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, но и сегодня хочется выделить особенно одно событие. В эти выходные, друзья, в Кузбассе при информационной поддержке Юмор-ФМ пройдет Динотерра. Семейный научно-популярный фестиваль.
2: Ну и, кстати, чтобы вы понимали, вас ждут более 100 активностей. Это и реальные раскопки. Нескучные лекции и возможность увидеть подлинные останки древних ящеров. А из гостей соберут самый настоящий динохор, проведут карнавальное диношествие и передадут настоящий привет в космос.
1: Ну и какой фестиваль без специальных гостей? Они, собственно, имеются. Группа «Пицца» и Сергей Бабунец с сольными концертами.
2: А вечером небо озарит грандиозное свет-техническое шоу «Квадрокоптер».
1: Рекомендация, кстати, чтобы успеть на все, можно приехать с палаткой и остаться ночевать под открытым небом в компании искателей приключений.
2: Ну, это, кстати говоря, уже на этой неделе, с 3 по 5 июля на Динотерре в Шестаково. Лето продолжается!
1: Такая новость в этой самой минуте. Да, продолжается не только лето, но и прямой эфир шуток-шоу.
2: Это Антон Бурный, Ольга Мажара. Всем привет!
1: Все так, давайте продолжать. Напоминаем тему сегодняшнего эфира, друзья, 29 июня на календаре, день учреждения Нобелевской премии отмечается. Сегодня мы предлагаем вам придумать свою премию, которую достойны ваши коллеги, друзья или родственники, или же вы, 915-0303-567.
2: А, кстати говоря, человек, у которого уже есть премия, самый лучший Дэн, Денис Клявер, появится обязательно.
1: С анекдотами, да. Ну а прямо сейчас встречаем нашего эксперта по взаимоотношениям. Сатья с юмором прямо сейчас с ответами на ваши вопросы в эфире Юмор ФМ. Делаем громче.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то, ну, подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет: если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Юмор ФМ

0: это значит, выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет, значит, я без тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бесит, когда говоришь умные вещи, а тебя обвиняют в алкоголизме.

0: день учреждения Нобелевской премии, которая отмечается сегодня, 29 июня, мы предлагаем вам учредить, придумать свою премию, которой достойны ваши коллеги, друзья, родственники, ну или же вы сами. Двери веселого чата открыты, давайте посмотрим, что к этой самой минуте успело прилететь. В ВК Евгений написал следующее: Евгениевская премия.
1: Это кому?
0: Это присуждается всем женщинам, у которых что-то было с мужчинами, которых так зовут.
1: Что-то.
0: Что-то.
1: Да, мне, кстати говоря, одно время... Сплошь и рядом попадались одни Евгении. В какой-то момент я возненавидела это имя. Ну, немножечко. Сейчас все нормально. Вот тогда, да, и очередное знакомство происходит. И я спрашиваю, я даже не знаю, как вас зовут. На что мне мужчина такой наглый.
0: Гордо заявляет.
1: Говорит, Евгений. Меня зовут Евгений. Я говорю, поздравляю, это мое самое нелюбимое имя.
0: Получается, Оль, ты тоже попадаешь, да, под категорию женщин, которые достойны Евгеньевской премии.
1: Ну, давай будем объективны. У кого-то есть Антоновская премия, у кого-то там Сергеевская премия. Так что тут вариантов вообще будет невероятное количество.
0: Да, вот мы еще немного узнали с вами о личной жизни Мажары.
1: Нет, это я сейчас, подожди, это я не о себе.
0: А это я шучу.
1: Вот, и шути дальше, Антон, пожалуйста. Алина вот, кстати, написала: моему папе Сергею Анатольевичу премия «Папуля века».
0: Так.
1: За то, что носит нас с сестрой практически на руках и растит настоящими принцессами.
0: Ну, а как по-другому, конечно.
1: Ну, конечно, папуля. Слушайте, ну, конечно, сложновато будет тому принцу, который подкатит к вам не на белом коне или на коне не того какого-то там, значит, вот чего-то. Что ты улыбаешься?
0: Будет, да, 100%.
1: Хана ему будет.
0: Сложновато, конечно. 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Придумывайте собственную премию, ну и пишите, кто из вашего окружения достоин.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Есть у нас с вами, друзья, одна прекрасная традиция. Раз в год встречаться на большом таком пикнике Юмор-ФМ.
2: И в этом году мы обязательно с вами встретимся.
1: Не исключаем 2026.
2: Раскачаем этот июль, ну просто у-ху! Вот так вот примерно.
1: Да, кажется, еще столько, вот кажется, еще столько времени. А на самом деле, да, вроде только лето началось, а июнь уже пролетел.
2: А уже июль вот наступает на пятки.
1: Также, в общем-то, да, незаметно пролетит время и до 26 июля. Именно в эту дату встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо.
2: Да, приглашаем вас на веселый, вкусный летний музыкальный пикник Юмор-ФМ. Вход, кстати говоря, абсолютно свободный. Кстати, обязательно пригласить с собой самых-самых любимых друзей, детей. Кого еще?
1: Ну да, фестиваль семейный, в общем-то, мы об этом говорим, да, пикник
2: друзей,
1: семейный.
2: Детей. А мы, кстати, пригласим Филатова и Кэроса обязательно.
1: Да, Галли, обязательно.
2: И Мавик будет.
1: LX24 появится.
2: Дмитрий Колдун.
1: DJ Demixer.
2: А еще Султан Лагучев и многие-многие другие. В 17.00 начинается наш невероятный, грандиозный, жаркий летний концерт. 26 июля ждем всех и каждого.
1: Дату помечаем красным.
2: Кстати, сейчас тоже ждем всех и каждого. Точнее, кого-то одного. У нас есть летний вкусный подарок, поэтому звоните.
1: 229-2909. Код Москвы 495. А пока Денис Клявер, он же самый лучший, Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет. Петь не будем. Будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Знаете, как важно порой оказаться в нужном месте в нужное время. Разговаривают два старых еврея. Один другому говорит: «Соломон Маркович, как вам новая мода присутствовать при родах?» «Ой, нет, увольте. Я уж по старинке таки предпочитаю присутствовать при зачатии». Поговорим о браке. Вообще о веяниях. Очень знакомая история. Разговор двух друзей. «Привет, дружище, а что такой грустный?»
5: «У меня все деньги уходят на психолога». «А что ж у тебя такое произошло?» «Я на ней женился».
4: Представьте, огромный завод, цех, токарь протирает так ласково тряпочкой гаечный ключик, к нему подходит начальник цеха и спрашивает: «Петров, чё, охренел, домой так рано собираешься, время все, 17.30. А он ему говорит: «Товарищ начальник, понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточкой почищу, пока ручки там так помою, ну переоденусь, вот как раз и конец рабочего дня и наступит». «Нет, Петров, — говорит начальник, — я считаю, что это неправильно. Вот я собираюсь с работы ровно в 18.00». «А что вам собираться, товарищ начальник?» «Пасть закрыл и пошел!»
0: «Самый лучший Дэн!»
4: «Вернусь, не успеете соскучиться!» Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как мы поженились, ни разу не поругались. Эх, хоть бы и второй день так прошел.

0: представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое, вкусное и правильное утро здесь на Юмор ФМ. Мы тут разбираемся в таких аббревиатурах, как ПП, ЗОЖ. Ну вот ЗОЖ, например, как ты видишь? Я, например, вижу запеканку, Оля жует.
3: Ну да, ПП, поем потом, например.
2: Обязательно.
3: Итак, Юмор ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете?». Будем оригинально вместе с вами расшифровывать разные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: И, кстати говоря, делать это будем в компании Игоря. У нас Чебоксары на проводе. Доброе, бодрое.
3: Игорь, приветствуем.
4: Да, здравствуйте.
2: Игорь, скажите, пожалуйста, а у вас утро уже прям с правильного питания началось?
4: Кофе попил, да, с бутербродом.
3: Ну, можно считать, что более-менее правильное начало.
2: Ну, более-менее. Нет, смотрите, правильное у вас утро точно началось, потому что вы нам позвонили.
3: Да, давайте к правилам того, что будет происходить. Итак, мы, Игорь, даем вам аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача — придумать им какую-то свою оригинальную, смешную, по возможности, расшифровку. Справляетесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа, а точнее целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Игорь, готовы ли вы?
4: Ну, да, вроде готов.
2: Ну, тогда вроде поехали.
3: Ну, давайте.
0: Добавку будете?
2: КФА.
4: Каша вкусная, апельсиновая.
2: Вкусная, ну, хорошо, ладно. Очень вкусная. ООО.
4: Я подумал, что это... Да, очень остроумный ответ.
2: Очень остроумный ответ. И ЗОЖ.
4: Здоровья отдыхающих женщин.
3: Вот это классно! Здоровье отдыхающих женщин.
2: Прекрасно. Да пусть женщины всегда отдыхают.
3: Еще здоровье отдыхающим женщинам тоже. Mm-hmm. Да.
2: Ну, давайте разберемся. КФА – это коэффициент физической активности. Mm-hmm. ООО – это не вот это вот акционерное открытое общество, mm-hmm. а основной обмен организма. Ну и ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием. Игорь!
3: Для вас! Это для вас!
2: Эти аплодисменты!
4: Спасибо.
3: Игорь, мы вас поздравляем. Вы получаете сразу несколько призов. Это беспроводная колонка, пляжная сумка и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
2: Поздравляем вас!
4: Спасибо, благодарю.
3: Игорь, вам спасибо за игру. В общем-то, наше поздравление еще раз. Классного дня и всего...
2: Летнего настроения.
3: Всего вам просто самого замечательного.
2: Мур-мур.
3: Мяу-мяу.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Добро пожаловать в 29 июня, понедельник, день учреждения Нобелевской премии. Такой праздник отмечается сегодня. Мы вас просим придумать свою собственную премию, которая подошла бы для ваших друзей, близких, родных, знакомых, может быть, даже и для вас. Ну и предложить свой вариант и объяснить, почему.
2: Вот Алексей из Москвы предлагает премию года для себя любимого. Кипиш года. Я дева и постоянно накручиваю с разных сторон ситуацию. Как я вас понимаю, я хоть и в асценденте дева, но даже вот ситуация уже прошла, а я продолжаю ее прокручивать.
1: Подтверждаю все так.
2: На прошлой неделе чуть мозг Антону не сломала.
1: Да, поэтому, Оль, ты не только женщина-цезарь, но еще и кипиш года тоже тебе подходит.
2: Хорошо.
1: 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Принимаем ваши варианты в наш веселый чат.
2: Да, здесь Антон Бурный, Ольга Мажара, шутки-шоу. Всем доброго-бодрого.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Николай Фоменко появится под занавес. Сейчас опять шуток, все про красоту.
2: Ну, кстати говоря, тоже про красоту детского слога представит нам рубрику Гар Дмитриев. Это будет в середине часа. Рубрика так и называется «Угарный папа».
1: Ну, а еще раньше здесь шутки-песни, как всегда, слушаем все в эфире Юмор-ФМ. Пересматриваем в нашем официальном канале Юмор-ФМ на YouTube.
2: И про лайки тоже не забываем. Ну, а прямо сейчас для вас поют и шутят. Коротко, смешно и по нотам. Стас Ярушин и Люся Чеботина.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль, почему его... синее?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор-ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Запрещено.
1: Фим, снегири. Место.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно, чтоб нормально ночевать с дамой-орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: То есть, мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор-ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Ежом.
1: Люсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля?
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор-ФМ. Валим!

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

чем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: И снова есть что рассказать, чем с вами поделиться. Сидение в позе, так называемой, на картах, больше не моветон. Врачи называют эту позу упражнением для долголетия. Ну, и намекают на то, что не намекают, точнее сообщают, что в Азии так, например, сидят постоянно.
1: Ну, слушай, моветон не моветон. Дома сидите так, а не вот, ну ты что, вот хочешь зайти в метро, а там вот это?
0: И бывало и такое, Оля.
1: Да?
0: Бывало и я сам так, кстати, тоже сидел. Серьезно? Но не в метро, да. Слушай, постоянно как в юности. Особенно, когда тусуешься в подъезде. Оп, присел, нормально. А, в общем-то, врачи советуют проводить в таком приседе, в глубоком, хотя бы по 30 секунд утром и вечером. Потому что поза прокачивает мобильность мышц, а также помогает нервной системе расслабиться. Что дает конкретно такая поза? Это укрепляет мышцы.
1: Булочек,
0: да, так. Спасибо. Корпуса и поясницы. Сохраняет подвижность тазобедренных суставов, коленей, голеностопа, а еще поддерживает осанку. Класс.
1: Ну, я периодически так сижу для того, чтобы еще, скажем так, вытянуть. Сейчас, что это? Позвоночник.
0: Позвонки, да.
1: Да-да-да-да-да. То есть я себе делаю, ну, не кошечку, ну, короче говоря, вот сижу вот так вот на картах. Главное, но это исключительно дома.
0: Главное в этом приседе потом не начать автоматически, знаешь, память физических действий, семечки щелкать там.
1: Ну, это если они есть поблизости. У меня их нет. Они исключены. Из дома отлучены навсегда. Потому что, знаешь, этот, как он называется, стоматолог дорого стоит, в отличие от темечек.
0: Да.
1: Я хочу рассказать, кстати говоря, как тут развлекались совсем недавно в городе Елец. Там отметили 880-летие города. И знаешь как?
0: Как?
1: Рекордом.
0: Каким?
1: Значит, под открытым небом они устроили самый настоящий шахматный турнир. И там было 880 человек. Ну, соответственно, по количеству лет, которому как раз-таки городу Елец исполнилось.
0: Неплохо.
1: Самое интересное, что самому молодому участнику было 4 года, а самому старшему 86.
0: Да, вот тот случай, когда 4-летний ребенок играет лучше меня в шахматы. Я уверен, что это так.
1: Дантон, ладно. Но ты хотя бы этого, хотел сказать, козла, коня от ферзя отличишь?
0: Конечно.
1: Ну все, уже молодец. В следующий раз, глядишь, тебя приглашат куда-нибудь.
0: Да. И я молодец, и Елец тоже молодец. Поздравляем город с прекрасным событием.
1: Да, всем огромной привечи. Ну и, кстати говоря, приветы прямо сейчас будет раздавать направо-налево Гар Дмитриев.
0: А точнее, да, поделится с вами детским юмором.
1: Ну,
0: детскими перлами.
1: Ну, допустим.
0: Угарный папа в эфире Юмор-ФМ прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
2: Угарный папа.
3: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы. Оля, Катя и бабушка. Собака шла и благодарно виляла хвостом. Немногие люди могут сделать так же.
2: Угарный папа.
3: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри, трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак, буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если после 50 ваша жизнь вас не устраивает, налейте еще по 50.

0: на Юмор-ФМ.
1: День рождения Нобелевской премии отмечается на сегодня. Этот праздник 29 июня, а мы предлагаем вам придумать собственную премию. Стать, так сказать, учредителем этой премии. Ну и кто этой премии достоин, тоже пишите в веселый чат. А Вадим нам написал следующее название премии «Золотой Гугл». Кому вручается? Тому самому коллеге, другу или родственнику, который на любой вопрос о том, точнее, от как сварить пельмени до как работает квантовая запутанность, отвечает не из головы, а мгновенно открывает поисковик.
2: А можно было бы и поискать в своей голове, конечно. Но там можно запутаться, но тем не менее. Вот, кстати говоря, Сергей вариант такой предложил. Хочется выдать премию тому волшебнику, который наколдовывает плохую погоду с дождем именно на субботу и воскресенье. Угу. Каждую неделю у него все получается. Спасибо этому волшебнику за то, что мы очень удачно сидим дома в выходные.
1: Это да.
2: Но вот закон Сережа не уточнил, в каком это городе происходит. У нас, кстати, были шикарные выходные.
1: Но, кстати, да, грех жаловаться.
2: Да, и чуть-чуть дождичек прошел, потом хоба распогодилось. Хоба пошли, значит, за грибами. Грибов не нашли, но неважно.
1: Снега не было, уже хорошо.
2: Это точно.
1: Уже замечательно. Еще один комментарий озвучим от Дмитрия. Премия C2H5 ваш. По номинациям от самого главного любителя нулевки до чистогана в 96%.
2: C2 вот это вот, это спиртяга?
1: Ольга, формула спирта.
2: Понятно. Я чувствую, что-то как-то это запахло странненько.
1: А если у вас еще время, оставить свой комментарий 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, Мессенджер Макс. А в день учреждения Нобелевской премии мы предлагаем вам учредить свою, придумать собственную премию, которой достойны ваши коллеги, друзья, родственники, ну или же вы сам. Например.
2: Пишите нам, да.
1: Ждем.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: FM. Шутки
1: старости, это когда ты думаешь, что скрипит потертое седло, а это скрипишь ты.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Кстати, абсолютно не важно, какая вы. Плохая девочка или хорошая, или вообще мужчина. Это никак не повлияет на тот факт, что у каждого из вас, друзья, есть шикарная возможность в этом году забрать у нас целый автомобиль за улыбку.
2: Я думаю, что сидел там, вот прям вот я видела, как скрипели, а он прям придумал.
1: Ты знаешь, не скрипело, прям, знаешь, вот со скоростью света практически залетела мысль в голову.
2: И вот ты не стал сравнение. Ее сдерживать.
1: А, ну, вот я думаю, ну, а кто я такой?
2: Да
1: с другой стороны,
2: такой,
1: вот, чтобы держать в себе.
2: Вы тоже не держите в себе желание улыбнуться. Улыбнитесь от всей души. Зафиксируйте эту улыбку и обязательно загрузите на сайт веселаярадио.ру быстро, легко и бесплатно. Вот прямо сейчас загружаете. Глядишь, буквально через пару часов вам позвонят с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: С каждым днем, кстати, претендентов на автомобиль становится все больше, больше и больше. Поэтому не упустите свою реальную возможность обзавестись четырехколесным другом уже в этом 2026 году.
2: Ну, кстати, прям вот рекомендуем всей семьей играть, потому что так у вас будет больше шансов заполучить этот самый автомобиль за вашу потрясающую, очаровательную улыбку.
1: Все подробности нашей суперигры на сайте веселаярадио.ру. Добро пожаловать, это официальный сайт Юмор ФМ. Ну а пока Николай Фоменко с шутками не в зачет, а для удовольствия.
2: Тем более, что они будут про красоту.
0: Фоменко. 5 шуток про
3: красоту.
4: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
5: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
6: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал, проще хвост пришить.
7: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить.
8: Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Веснушки — это поцелуй солнца, а синяки под глазами — поцелуй луны.

ему. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за мне такие же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги эфира. 29 июня на календаре день учреждения Нобелевской премии. Такой праздник отмечается на старте этой рабочей недели. Мы же спрашивали, точнее просили вас придумать собственную премию, которой достойны ваши коллеги, друзья, родственники или же вы.
2: Вот на пассажок хочется смс-ку из Челябинской области прочитать. Предлагаю премию имени самому терпеливому. Трое однокашников 50 лет назад переженились и столько лет живут душа в душу. Дай им Бог здоровья и великого терпения.
1: Красота-то какая.
2: 50 лет. Слушайте, ну вот действительно пример самый-самый настоящий. И не только здесь, мне кажется, речь про терпение, а...
1: Про настоящую любовь.
2: Да, и про умение иногда замолчать.
1: Что ж ты вздыхаешь, что так грустно?
2: Ну, чуть-чуть завидую. Ну, немножечко, прям вот самую малость.
1: Забирайте уже Мажару кто-нибудь.
2: Да в смысле?
1: Кто-нибудь богатый.
2: А, ладно.
1: Как сразу, да?
2: А мне же там, кто-то же сказал, не помню, какой-то астролог, да?
1: Новость появилась, потому что нумерологи сказали, что женщины, рожденные, в частности, 1 числа, как Оля у нас, да? В этом году за богатого замуж, да.
2: Я жду тебя.
1: Ну, в общем, ладненько. Спасибо вам за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Далее в эфире МРФМ появится Настя Иванова. Какой премии она достойна, вы решайте сами. Ваши приветы прозвучат, может, в любой момент также появиться шутка Николая Фоменко, которую необходимо поймать, повторить, когда Настя вам позвонит для того, чтобы забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, ну а мы вернемся к вам завтра. Мы, кстати, получили бы премию за пунктуальность, потому что мы вообще никогда не опаздываем. Никогда. И завтра тоже не опоздаем.
1: Ой, не сглазь, Оля. Ой, не сглазь.
2: 7:00 по Москве скажем всем доброго, бодрого. Это будут шутки-шоу Антон Бурный.
1: Ольга Мажара.
2: А сегодня, ну, мяу-мяу, мур-мур.
1: Чао, пока. Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
6: 6+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: если вам вместе делать больше нечего, друзья, предлагаю сделать погромче Юмор ФМ и наслаждаться шутками и песнями здесь, на нашей волне. Доброе утро, здравствуйте всех с этим прекрасным понедельником. Завершаем, кстати, мы июнь, если вы вдруг не заметили, и подходим к новому месяцу. Подводим сегодня итоги, как всегда, да, слушаем, конечно же. Ну и в большей степени наслаждаемся прекрасной рабочей атмосферой. Предлагаю вам передавать еще и привет и поздравлять, и шутить в нашем веселом чате на Юмор ФМ. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а из смешного для настроения в финале часа услышим задорного. Также послушаем рубрику «Реалити Криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь решил пошутить, говорю: «Вы знаете, международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопайте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на цену искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот. А свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.
1: Большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: На улочке, кстати, московской, на одной из, мы с вами точно встретимся 26 июля. Приглашаем вас всех и каждого на наш веселый, вкусный музыкальный пикник «Юмор-ФМ». Встречаемся мы с вами в гастроквартале «Три вокзала депо». 26 июля в 17 часов по Москве стартует наш праздник, на котором будут наши любимые артисты. Филат ФКРС, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, LX24 и многие другие. Ну и ваши любимые ведущие там тоже будут, поэтому приходите. А прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма на «Юмор-ФМ».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Мышц сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежно. Корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Догнала тебя, Вова.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
2: Конечно, желаем вам всем хорошей работы и хорошего настроения, конечно же, тоже. Так, Виктор передает привет Владимиру, Антону и Сергею. Пишет, давайте закончим уже быстрее смену и поедем домой. Класс. В каком вы городе находитесь? Вот напишите, что вам уже можно быстрее работу закончить и поехать домой. Или вы, если по московскому времени живете, так, 8 часов. Ну, быстренько, быстренько, буквально вот 8 часов еще поработаем. Есть еще шутка от Оли, кстати. Пышная грудь может сделать привлекательной даже самую умную женщину. Ну да, да, да. А когда у нас умные женщины перестали быть привлекательными? Ну да ладно, разберемся с этим в следующем веселом чате. Друзья, по-прежнему принимаю ваши приветы, поздравления и шутки. Вы присылайте. И, конечно, не забывайте подписываться. Ну а для настроения услышим совсем скоро, буквально через несколько минут, реалити-криминалити с Игорем Мухичем. А в финале послушаем задорного навсегда. Не пропустите.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити Криминалити.
3: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова ВТ, так как на первое и последующие занятия он не пришел. Что могут подтвердить другие участники курса, в количестве 87 человек подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о новых технологиях. В Красноармейском округе электронная система защищает жителей от потопов. На железнодорожном вокзале в Челябинске установят интеллектуальную систему отопления. И на Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. В Красноармейском округе реализуют проект «Система сигнализации паводковых явлений». Он помогает защитить жилые дома и другие важные объекты от последствий весеннего половодья. Об этом пишет портал chltv.ru. Система в автоматическом режиме следит за обстановкой и составляет прогнозы. Она мгновенно фиксирует подъем воды и передает сигнал экстренным службам. Время реакции составляет менее 1 минуты. Это означает, что можно быстро принять меры, чтобы минимизировать возможные риски и убытки. Уже в первый год эксплуатации система помогла предотвратить последствия 12 подтоплений, отмечают в региональном центре развития цифровых технологий. Сейчас проект борется за грант в 50 миллионов рублей в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». А на железнодорожном вокзале в Челябинске собираются установить интеллектуальную систему отопления. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Специальная техника будет автоматически следить за погодой и с учетом ее изменений поддерживать комфортный микроклимат в здании вокзала. Ранее такое оборудование уже было установлено на 5 вокзалах в Москве, а также в Екатеринбурге, Казани и на других станциях. В этом году обновление затронет Челябинск и еще 5 городов, в том числе Нижний Новгород и Новосибирск. В РЖД рассчитывают, что инновации сделают вокзалы более экологичными и, в частности, помогут сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. И еще об одной новинке. На Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. Сейчас здесь 226 животных и 4 робота. На каждую корову надет электронный ошейник, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения. В доильном зале почти нет людей. Корова заходит в бокс сама. Система считывает электронный ошейник, определяет рацион и запускает процесс дойки. Робот контролирует состояние молока и при отклонениях автоматически его отбраковывает. Проект стартовал в 2022 году. В него вложили более 600 миллионов рублей. В перспективе расширение стада до 700 голов и строительство новых корпусов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются. Все, уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат, привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление это выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря.

0: А один вообще, у него такая, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. И тебя спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Категория 6+.
5: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Юмор ФМ. Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за коня.

0: Ну как это незачем гнаться, друзья? Нужно гнаться за новеньким автомобилем. И, кстати, на Юмор.ФМ вы легко его можете получить в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Для этого вы загружаете свои классные фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Кстати, если вы участник, то дождетесь, потому что через несколько минут, ну буквально минут через 10, я кому-то из вас позвоню и спрошу. Возможно, даже отдам 3000 и отправлю в суперфинал. Это уже будет зависеть от вас. Ну а пока всем привет, говорю я, Настя Иванова. Здравствуйте! Всем желаю классного понедельника и анонсирую, что еще будет в этом часе. Например, будет веселый чат, где я передам ваши привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И в смешном финале часа послушаем анекдоты Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А это все Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор.ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровок с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите. Нет, жертв пока нет. Но не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал. Я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
2: Так это же еще не все. Это же еще не все, это ж... А я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они ж выходят и по гаражам прыгают, это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул! Нет! Бум-бум-бум, бум-бум-бум, это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу!
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу!
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.ФМ.

0: ранку. Супер-игра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Только в нашей автошколе по окончании курса три иконки в подарок.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Надеюсь, что все успели поймать шутку Николая Фоменко. Друзья, прозвучала она только что. И за эту шутку я кому-то из вас через несколько минут могу отдать 3000 рублей и отправить в суперфинал. Рассказываю о правилах, рассказываю вообще, что здесь у нас происходит. А это суперигра «Автомобиль за улыбку» здесь у нас происходит. Друзья, вы делаете классную фотку на свой смартфон, загружаете ее на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новенький автомобиль. Все. Участие, кстати, в нашей игре бесплатное, поэтому присоединяйтесь прямо сейчас, и уже завтра мы можем позвонить именно вам. И да, представляете, 3000 рублей можете завтра уже заработать и занять почетное место в нашем суперфинале. Ну не чудо ли? Конечно же чудо. Поэтому давайте переходить к игре. Вдруг наш суперучастник уже заждался? А я уверена, что заждался. Я говорю, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Голливудская актриса на наших экранах не меньше. Ирина, город Армавир. Вообще не знаю, что вы здесь делаете. Возможно, у вас просто сейчас съемки там перед Оскаром закончились. И поэтому вы решили принять участие в нашей суперигре. В общем, Армавир, трепещи. Я сейчас буду звонить Ирине, и, возможно, она станет скоро счастливой обладательницей автомобиля. Ну да, давайте попробуем набрать ее номер. Так. Надеюсь, все-таки Ирина сейчас в Армавире, в отпуске, а не где-то там в Каннах, а то придется платить за роуминг. Ирина, пожалуйста, возьмите трубочку, у нас всего 30 секунд. Ирина, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит, вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Ирина из Армавира, это вы? Ирина. Вас очень плохо слышно. Ирина, мило... Ирина, милая, пожалуйста, выйдите на связь с нами. Алло. Ирина. Так. Пожалуйста, поймайте хоть какую-то связь и поговорите с нами. Ирина. Так, давайте мы попробуем перезвонить, может быть, Ирине. Что-то у нас со связью никак не получается. И вообще сейчас какие-то гудки. Ирина, мы очень надеемся, что вы все-таки с нами здесь, рядышком. Я еще раз попробую набрать ваш номер. Итак, поехали. Так, попробуем все-таки дозвониться до Ирины из Армавира.
3: Аппарат абонента
2: Нет.
3: выключен.
2: Не получилось все-таки с Ириной сегодня связаться, но ничего. Ирина, милая, если вы где-то с нами, пожалуйста, не переживайте. Мы, возможно, вам позвоним еще раз. Не удалось сегодня с вами пообщаться, но ничего. Ничего страшного. Действительно, по правилам нашей игры, такое бывает, что мы перезваниваем. Такое бывает, что мы еще раз спрашиваем, какая шутка прозвучала только что. И уже отдаем удачно 3000 рублей, отправляем в суперфинал. Друзья, ну а вы присоединяйтесь, потому что, ну, не так много времени-то и осталось до суперфинала, знаете ли. Да, и не всем достанется автомобиль, знаете ли. Только один автомобиль, только одному счастливчику. И это может стать кто-то из вас. Поэтому присоединяйтесь прямо сейчас. Ну, а я этот эпизод игры завершу и раскручу улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
1: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
2: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
4: Элитный маникюр?
5: Теперь это доступно.
4: Росомаха.
5: Авторская студия маникюра «Нутеллы Папузян». Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
4: Росомаха.
5: Зачем отращивать, если можно наращивать?
6: А можно мне ногти, как у «Нутеллы Папузян»?
5: Ну, разумеется, «Росомаха» ждет вас. Москва, Стрёмный переулок 8, строение 11А.
7: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
5: «Росомаха». Удивляй когтями.
8: А ну, отгадай, слово из трех букв посередине «У».
9: Ну, я как-то стесняюсь.
8: «Туя». А ты что подумал?
5: Вам нужна туя? А может, даже много туй? Добро пожаловать в Нижнепижминский туёвый питомник. У нас действительно много туй.
10: Туй, туй, туй. Много туй. Много-много туй. Туй, туй, много туй. У кого много туй? У нас много туй. Где много туй? Да здесь много туй.
5: Туи. Пышные, зеленые, красивые и много.
11: Алло? Это у вас много туй?
10: Много-много туй, туй, туй, много туй. Здесь, сейчас, у нас, класс. Дуй за туями на много туй.
5: Заходите на сайт многотуй.тут.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
10: 6+.
11: Юмор!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Сатке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе – плюс 15. В Карталах и Троицке – 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
1: Орловского, так от чего? Вот так передам. Привет всем работникам из технического отдела. Всем процветания. А написал все это Игорек. Класс. Оксана пишет и передает привет своему любимому супругу Михаилу. Также детям своим привет. Пишет, что очень сильно любят они своего мужа и папу и ждут его домой. Есть еще от Надежды шутка. Девушка, сколько вам лет? Девушка кокетливо отвечает. Ближе к 30, чем к 20. 26? Нет, 38. Ну и в чем она наврала? Ни в чем абсолютно. Это ведь действительно ближе. Так, ближе к 30, чем к 20. Ну и в чем она не права, Надежда? Потрясающая шутка, спасибо. Присылайте как можно больше, кстати, таких шуток. Привет, поздравления, ровно через час встретимся здесь же. Пока послушаем лучшую миниатюру проекта «Лиг городов», но до конца этого часа. И в финале анекдоты Игоря Маменко.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Детям так понравился обед в столовой, что они попросили санэпидемстанцию не уходить.
0: И

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
3: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
4: И что, кто победил?
3: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
4: А это же все по телеку покажут же, да?
3: Где покажут?
4: По телеку.
3: Ну да, по телеку.
4: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
3: Ну что, давайте познакомимся поближе.
1: Чоп-чоп.
3: Рузаевка. Это, короче, Чек. Ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю. Ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
5: Не знаю, я такую водку не пробовал.
3: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
5: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
3: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
6: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: песни.
1: Так устроен мир, все меняется, только чувствами. Будь со мной, каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

Все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается. Ты почувствуешь, я с тобой.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Музыканты играют, ну, во время игры прямо поворачивают тихонечко. Гитарист, басисту говорит, что играем? Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too. Что играем? Отец говорит сыну, Яша, подойди к окну. Тот подошел, да. Вот все, что ты видишь, я уже старый, мне пора на пенсию. Все, что ты видишь, это все абсолютно, абсолютно все твое. Он говорит, сталеплавильный завод? Он говорит, нет, шторы и кактус. Один парень другому говорит, вчера торжественно приобрел полуавтоматический идентификатор-распределитель носков по парам. Что? Шо-шо, женился.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6.

0: Подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
1: «Пятерочка» выручает!
2: Три новые короткие истории.
3: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
2: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
4: Будет с кем силушкой помериться.
2: Категория 6+.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хочу быть незыблемым, но меня постоянно кто-то зыблит.

0: Ну а выход только такой, чтобы сделать этот понедельник лучше, нужно сделать громче ваши радиоприемники и умные колонки, настроиться на волну Юмор-ФМ и провести с нами как минимум еще один час. Ну а как максимум, конечно же, целый день, целую неделю, целую жизнь даже, я бы сказала. Всем привет, здравствуйте. У микрофона я, Настя Иванова. Всем желаю классного настроения и хорошего дня. Постараюсь сделать этот день и этот час точно лучше. Передам ваши приветы, поздравления и шутки в веселом чате. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 03 03 567. Конечно же, подписывайтесь. И смешного в финале часа послушаем Жванец к вам. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Союз», город Тюмень.
4: Союз! Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит». Помнящие Ельцина шутники, сокращенно «Пельш». «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О.
0: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
2: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
2: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
3: Как это не подготовились?
4: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айдар! Еще раз споете такую песню?
3: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9 тысяч километров?
3: 9 тысяч?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем, лучше спойте нам песню.
1: Объявите меня.
0: Витя.
2: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
2: А они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Давайте, Артем! Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
0: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
4: Ярко звезды светили.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: Да, город Москва, просыпаемся. И не только город Москва, все, вообще все города России, конечно же, просыпаемся. Я надеюсь, что у вас уже там активно у всех проходит рабочий день. Поделитесь своим настроением. Расскажите, как вы там. Передайте привет и пошутите. В нашем веселом чате номер плюс 7-915-0303-567. Пишите ровно через 13 минут, я все это озвучу. Ну, а буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, как разговаривать с уставшим мужем в рубрике «Сатья с юмором». Слушаем.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает, и вечером приходит раздражительно, не в настроение? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь, из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается. Валера! Горе, горе! Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.

0: Организация 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее. Организация, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру 16+.
1: Театр. Реальная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на несколько месяцев. Любимый хит «Поби» обновите новышимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру 12+. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миасе – плюс 15. В Карталах и Троицке – 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
1: Их, тем приятнее для глаз, души и сердца. Доброго вам всем утра и хорошего дня. Ну, угодник женский, ну, Дмитрий, ну вот, видимо, там на печеньке к чаю заработали себе. Ну, честное слово, девки, ну, накормите вы его, ну, дайте вы ему конфетку вкусную. Супер, спасибо, идем дальше. Виктория передает привет всем своим коллегам из магазина. В Урюпинск отправляем этот привет. Есть еще от дяди Вовы привет всем родным и близким. Также Дмитрий из Дзержинска передает привет Наташеньке Николаевой. Благодарит судьбу и эту весну за встречу с ней. Скоро увидимся. Люблю, написал он. Класс, друзья. Продолжим передавать привет и признаваться в любви. Но уже в следующем часе. Пока пишите. Но и через несколько минут послушаем анекдот самого лучшего Дэна. А в финале этого часа Жванецкий.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста, блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевт не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: песни.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Извините, что иногда пропадаю из сети. Сосед отрубает Wi-Fi, когда уходит из дома. Нищеброд несчастный.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий. Вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Но я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите вечер, не надо. Я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну, посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее, но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел, ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник, ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов, я из Копенгагена, у тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение, я не виноват. Но я разворочу мостовую, я найду тот кирпич. Дед, отойди, дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит, я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха, у меня сегодня радостный день, у меня день рождения. Я спросил, как его здоровье, мне было 30 лет. Я защитился, вот диплом, жена красавица, дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе, у меня все впереди. Он ходит за мной с утра, любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик, помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
3: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Больно смотреть на губы, которые не можешь целовать. Но еще больнее вдыхать аромат соседского шашлыка, который не можешь съесть.

0: крутим танец. Продолжайте крутить всем, чем угодно. Надеюсь, что сейчас кто-то уже встал, сделал небольшую разминку. Ну, потому что тоже, работа, она же не волк. Тоже далеко не убежит, и иногда нужно от нее отдыхать. Встаньте, попейте чаю, расслабьтесь. Ну и сделайте звук погромче, потому что мы на Юмор ФМ пригод для вас. Например, веселый чат, шутки, поздравляй чат, пишите. 7-900-3-0-3-5, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про дачу. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Виталий Гагунский будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ. «Шутки, песни, автомобиль за улыбку».
1: «Шутки, песни плюс» Стас Ярушин.
2: «Шутки, песни плюс»
1: Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да? А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: Так что я, получается, да? На отдых люди русские отправятся и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная. Носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
3: Да-да-да.
1: Это же правда.
3: Да.
0: Я сам люблю, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постильнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я с Челябы.
4: Виталич. Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередаче в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине. Но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
3: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
3: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
4: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Кот еврей.
0: Кот еврей. Кот еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шина най да опа, шина шина най. У Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой. А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да опа. Шина, шинанай. А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на

Не придумаю.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму. Мам, а кто такой человек-невидимка? Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно. А, это как наш папа? 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный. Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике. Из школьных сочинений Костя. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. Папа, смотри, унитазик! На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани!
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Три новые короткие истории.
2: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
3: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Сатке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе – плюс 15. В Карталах и Троицке – 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
1: И на дорогой бензин, чтобы ездить на работу, и поэтому он будет есть только гречку, как и я. Кот меня немного не понял, пришлось идти за кормом. Да, хорошо, идем дальше. Есть еще замечательный привет. Зовут нашего слушателя Владимир. Привет он передает своей любимой супруге Светлане и желает хорошего настроения. Значит, есть еще привет мне, кстати, с Тверской области. Спасибо большое. Есть еще такое сообщение. Пусть дождь за окном, ты пьешь чай из стакана, не грусти, улыбнись, я подарю тебе сервиз. Вика Михайлова, этот пермский привет для тебя. Виктория, ну счастливая, с сервизом домой пойдете. Так, ну а к вам идет без сервиза, конечно, но с шутками Денис Савельев. Ровно через 25 минут он будет здесь, поэтому если у вас накопились, а у вас накопились приветы и поздравления, вы ему пишите, самое главное, подписывайтесь.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: дачу.
2: Приглашаю семейную пару вегетарианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень.
3: Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны?
2: Лучший отдых — это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Юмор FM. Хорошие новости.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новых технологиях. В Красноармейском округе электронная система защищает жителей от потопов. На железнодорожном вокзале в Челябинске установят интеллектуальную систему отопления. И на Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. В Красноармейском округе реализуют проект «Система сигнализации паводковых явлений». Он помогает защитить жилые дома и другие важные объекты от последствий весеннего половодья. Об этом пишет портал chltv.ru. Система в автоматическом режиме следит за обстановкой и составляет прогнозы. Она мгновенно фиксирует подъем воды и передает сигнал экстренным службам. Время реакции составляет менее 1 минуты. Это означает, что можно быстро принять меры, чтобы минимизировать возможные риски и убытки. Уже в первый год эксплуатации система помогла предотвратить последствия 12 подтоплений, отмечают в региональном центре развития цифровых технологий. Сейчас проект борется за грант в 50 миллионов рублей в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». А на железнодорожном вокзале в Челябинске собираются установить интеллектуальную систему отопления. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Специальная техника будет автоматически следить за погодой и с учетом ее изменений поддерживать комфортный микроклимат в здании вокзала. Ранее такое оборудование уже было установлено на 5 вокзалах в Москве, а также в Екатеринбурге, Казани и на других станциях. В этом году обновление затронет Челябинск и еще 5 городов, в том числе Нижний Новгород и Новосибирск. В РЖД рассчитывают, что инновации сделают вокзалы более экологичными и, в частности, помогут сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. И еще об одной новинке. На Южном Урале запустили первую роботизированную ферму. Сейчас здесь 226 животных и 4 робота. На каждую корову надет электронный ошейник, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения. В доильном зале почти нет людей. Корова заходит в бокс сама. Система считывает электронный ошейник, определяет рацион и запускает процесс дойки. Робот контролирует состояние молока и при отклонениях автоматически его отбраковывает. Проект стартовал в 2022 году. В него вложили более 600 миллионов рублей. В перспективе расширение стада до 700 голов и строительство новых корпусов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Пока концессионеры пили и ели, в квартиру входили гости. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
3: Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.
2: Вы дворянин?
3: Да, был.
2: Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. За граница нам поможет. Полная тайна организации.
4: Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.
5: «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал.
4: «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
5: «Это гигант мысли». Отец русской демократии, особо приближенная к императору.
4: «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
5: «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап.
4: 10 лет, — мелькнула у Кислярского мысль.
5: «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки».
4: Кислярский сделался мраморным. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
5: «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому». Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.
6: «Попрошу делать взносы! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия».
4: Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову.
5: «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича».
4: Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
3: «В лучшие времена дам больше», — заявил он.
5: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап.
4: 8 рублей дали Никеша с Владей.
5: «Мало, молодые люди».
4: Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
5: «Браво, гусар!» — сказал Остап. — «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
4: Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
5: «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.
7: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
12: Вот как можно было весь день играть.
13: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре.
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
13: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
17: 6+.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну вот и наступило то самое время, когда слова становятся приятнее, смех звонче, а количество любимых шуток увеличивается. Юмор на заказ в эфире Веселого радио. Целый час ваших приветов, поздравлений и признаний. Сообщения принимаются по номеру +7 915 0303 567. Писать можно в Макс, Телеграм, либо же отправлять обычное смс-послание. Главное при этом, друзья, не забывайте подписываться. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам огромный привет. Ну а ваши приветы и поздравления начну озвучивать уже прямо сейчас. Ксения из Уфы поздравляет подругу Катю с повышением на работе. Ты лучшая, так держать, нисколечки в тебе не сомневалась, пишет она. Евгений из Сочи передает привет Навне. Добропирай из Калининграда поздравляет сестру Елену с победой в конкурсе. Горжусь тобой, ты супер. Поставьте для нее большой стендап. Вот такая она первая заявка.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик. Королев.
2: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться. Хочу, недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарий, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция. Женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте. Я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму корвалол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Три самых ожидаемых события этого года: июнь, июль и август.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стебниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это Вроска. Радуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Из не можно поставить все. Не стоит. Сердце помогнил. Он влияет, снижая рельта. Работай о сердце.
3: Применяется при стабильности энокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Абсолютно верно, друзья мои. Юмор на заказ продолжается в эфире Веселого Радио. Здесь ваши приветы, ваши поздравления, все-все-все ваши теплые слова. Еще раз напомню номер плюс 7 915 0303 567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-послание. Главное при этом, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей жене Наде из Челябинска и поздравляет ее и себя с началом отпуска. Здорово, Сергей, Надежда, мы вас тоже, конечно же, поздравляем. Проведите это время так, как вы этого хотите. Юрий из Иркутска передает привет всем своим землякам из северного городка Киренск. Желает всего самого наилучшего. Скоро наш праздник, речники, с наступающим. Дмитрий из Орла поздравляет коллегу Максима с днем рождения. Желает ему счастья, удачи. Ну и, само собой, процветание. Куда ж без этого? Елена из Курска далее передает привет своей бабушке Надежде. Желает ей крепкого здоровья и только улыбок. Мария из Перми, в свою очередь, направляет привет мужу Павлу. Желает ему продуктивного дня и побольше сил. А еще на всю страну признается, что очень сильно его любит. Ну и Игорь передает привет своим коллегам из отдела продаж. Желает всем бодрого дня и легкой рабочей недели. Мы справимся, он абсолютно в этом уверен. И для поддержки, так сказать, просит поставить тот самый КВН. Давайте посмотрим. Слушаем.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда Триот Идиот. Город Смоленск.
4: Итак, Смоленская больница.
5: Ну все, нам капец!
6: Да что случилось?
5: Ты что, не в курсе, что ли?
6: Не.
7: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
5: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Его надо как-то встретить.
6: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
5: Да уж, наверно.
6: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
5: Как?
6: Ну, шарики на больных повесим.
5: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
8: Я прошу прощения.
5: Да.
8: Там Петров из шестой палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
5: Завтра Путин приезжает.
8: А что с ним?
5: Да ничего, с проверкой едет. Целовать, иди в палату.
6: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
5: И чё?
6: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
5: Во попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
6: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
5: Зачем?
6: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
5: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
6: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
8: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
5: И что?
8: Как? Что? Переключиться на футбол?
5: Целоватин, садись у нас, смотри! Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
6: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
8: Завтра не зайдет.
5: Почему?
8: Завтра понедельник, там такие очереди.
5: Так он в очереди скажет, я Путин.
8: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин!
5: Да с чего ты взял?
8: Ну, вчера Верютин приходил, то же самое было.
5: Целоватин, ты в палату к себе не отвлекай!
6: Так... Все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
5: Точно.
4: Прошел один день.
5: Фу. Ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
6: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
5: А?
2: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Юмор-ФМ. Друзья, пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Ваши приятные слова принимаются в Телеграм, Макс, либо же можно направить обычное СМС-послание. Главное, помните, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Пишет Ирина, у нас с мужем Сергеем сегодня годовщина свадьбы. Передайте от меня ему поздравления и скажите, что я его очень сильно люблю. Передаем и поздравляем, конечно же, всей страной. Всего вам самого наилучшего. А Татьяны далее привет в город Волгодонск мужу Евгению. Он сейчас работает на даче. Скажите, что я его очень люблю, и он для меня самый лучший мужчина на свете. На Марина из Москвы поздравляет маму Елену с началом рабочей недели. Ты у меня самая трудолюбивая, но все равно не забывай отдыхать. Это дочка переживает. И от Данила из Екатеринбурга огромный привет его коллегам. Отдыхайте, теперь мы в деле. Поставьте для нас что-нибудь веселое, просит он. Рубрика «Гол, ой, штанга» далее по плану. Плюс 7-915-0303-567. Друзья, пишите и подключайтесь.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
2: Гол! Штанга!
3: Что за стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иваныч. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бар-Дюбрик – это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А вот еще одна порция ваших теплых слов. Данил передает привет тете Даше из Всеволожска. Здравствуйте, передайте привет и массу наилучших пожеланий моим девочкам Элле и Юле. Они дружно сейчас работают в огороде, я их люблю. Здесь подписалась Надежда из Липецка. Антон из Северодвинска поздравляет всех с днем кораблестроителя. Ну а далее пишет Наташа из Волгограда. Она передает привет своей лучшей подруге Оле, желает ей прекрасного дня и отличного летнего настроения. Андрей из Новосибирска поздравляет коллегу Ульяну с днем рождения. Пусть отчеты сходятся, начальство улыбается, а отпуск сам продлевается. Вот такие прекрасные пожелания. Ну и заявку Андрей тоже оставил, просит поставить специально для коллеги монолог Михаила Задорнова. Послушаем его прямо сейчас. Ну а к вашим приветам, поздравлениям и признанием вернемся уже в веселом чате. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычное СМС-сообщение.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это с себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы второй. Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит, вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, чтоб мы вас, а не вынос.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
2: Категория 6+.
3: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

Ну вот куда точно сейчас нужно зайти, так это на сайт Юмор.ФМ, потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» в самом разгаре. Веселорадио.ру, друзья, заходите прямо сейчас, присоединяйтесь, это просто и абсолютно бесплатно. Главное, загрузить свою позитивную и улыбчивую фотографию, ну а еще внимательно слушать эфир Юмор.ФМ и ловить автомобильные шутки Николая Фоменко. Дам подсказку, одна из таких будет уже в этом часе, поэтому не пропустите, не проморгайте, не прослушайте, дождитесь. Обязательно повторите ее, когда я вам позвоню. Получите за это 3000 рублей, ну и само собой пополните список наших суперфиналистов. Вот кто-то из них в конце этого года и получит совершенно новый и роскошный автомобиль. Искренне желаю, чтобы этим самым человеком были именно вы, поэтому все в ваших руках, как говорится. Заходите, присоединяйтесь, опять же, это просто и абсолютно бесплатно. У микрофона тем временем Денис Савельев. Привет, страна! Мы продолжаем шутить, продолжаем петь. Это Юмор.ФМ, ну и прямо сейчас расскажу, что смешного ждет нас впереди. Анекдоты Игоря Маменко послушаем ближе к финалу этого часа. Лига городов тоже.

0: тоже обязательно появится. Будут лучшие миниатюры телепроекта. Ну и, конечно же, дождемся нашу фирменную нерекламу. А вот начнем мы с народного скейт-шоу «Однажды в России». Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
2: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею. Супер.
3: Я даже специально большую сумку взял с собой.
2: Зачем?
3: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
2: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
4: Чего, скажу, конечно, чего скрывать. Пацаны, мы летим на операцию по пересадке волос.
2: Чего?
4: Волос, чего, ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
2: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
4: Ну, это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть. Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
2: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
4: Да, мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что у меня нету волос, от меня жена ушла.
2: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
3: А знаешь что, Миш? Ты все правильно делаешь.
4: Спасибо, брат. Да. Спасибо тебе.
2: В смысле правильно?
3: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вон депиляцию глубокого бикини.
2: Ты задницей на каменку в бане сел.
3: Волос нет?
2: Волос нет,
3: все,
2: конечно.
3: Все, депиляция.
4: Ну, не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
2: Тормози, чего?
4: Виниры, чего?
2: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину с**ешь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
4: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
2: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь? У тебя кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
3: Что вот ты это... докопался до человека, а? Ну хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает.
4: Спасибо тебе большое, блин.
3: Да не за что.
2: О, смотри. Стюардесса, давай у нее спросим, да? Надо тебе или не надо.
4: Какой
2: тебе
4: смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
2: Да сейчас. Девушка, можно
5: да?
2: вас?
5: Да.
2: Довольно странный вопрос сейчас будет, но Михаил красивый?
5: Да, очень красивый.
2: Вот, видишь?
3: Да.
4: Девушка, а давайте так, вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
5: Плед. Плед, я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил. И его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
4: Ну, что и требовалось доказать.
5: Обращайтесь.
2: Три томатных сока.
3: И плед.
5: И плед. Да, да, плед.
4: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я же себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шею притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить, так и все.
2: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься, ничего тебе не надо.
4: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
3: Опа.
2: Ну, с этого и надо было начинать. Блондин, шатен, брюнет.
4: Я думаю,
2: кем?
4: Наверное, рыжий.
2: Рыжий тебе пойдет, тебе очень красиво будет.
3: За полотенце, извини,
2: да,
3: пожалуйста.
1: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

идете пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно. Я

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и она, друзья, та самая шутка, которую нужно было поймать. Надеюсь, абсолютно все удачно с этим справились. Ну а кому-то из вас прямо сейчас выпадет шанс получить 3000 рублей, ну и, само собой, пополнить список суперфиналистов в суперигре «Автомобиль за улыбку», где уже в конце этого года кто-то из этих самых финалистов получит новый и роскошный автомобиль. Желаю, чтобы этим человеком были именно вы. Ну а с кем будем играть сегодня, как всегда, решит наш фирменный улыбайзер. Он уже, кстати, на низком старте. Ну а добавить свою фотографию можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, это просто и абсолютно бесплатно. Ну а мы переходим от слов к действиям. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И прекрасная девушка по имени Анна появляется на наших экранах, на ваших, кстати, тоже. Сайт веселаярадио.ру, опять же, заходите. Есть прямая видеотрансляция, и можно прямо сейчас увидеть фантастическую улыбку Анны из Челябинска, номер которой я уже набираю. Итак, наш первый шаг к Анне сделан. Надеюсь, Анна тоже пойдет нам навстречу, поднимет телефон, скажет «Здрасте, это Юмор ФМ, я слушаю, я слышала шутку», повторит, получит 3000 рублей и пройдет в суперфинал. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы с вами в прямом эфире. Это Анна из Челябинска, все правильно?
3: Да.
2: Анна, здравствуйте, как у вас дела, чем занимаетесь?
3: Все хорошо, пришла с работы.
2: Пришли с работы, отлично. Да. То есть вы уже свободны и, очень надеюсь, слушаете сейчас Юмор ФМ.
3: К сожалению, вот прямо сейчас, вот недавно выключил.
2: Ай, ну как так? А тут мы со своей шуткой, да? Не повторите нам, получается, правильно?
3: Что еще раз?
2: Шутку автомобильную не повторите нам или повторите?
3: К сожалению, нет.
2: Не получится. Ну ладно, Анна, тогда смотрите, поступим с вами следующим образом. Давайте будем считать сегодняшний этап таким пробным пером. Ну а в следующий раз, когда улыбайзер вновь выберет вашу фотографию, буду верить и надеяться, что вы повторите шутку, заберете 3000 рублей и пройдете в суперфинал за новым автомобилем. Договорились? Все, Анна, желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами, включайте Юмор ФМ, продолжайте играть в «Автомобиль за улыбку», ну и, конечно же, ловите автомобильные шутки. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселаярадио.ру для того, чтобы точно так же, как Анна, стать участником нашей игры, ну и, конечно же, добавить свою позитивную фотографию в улыбайзер. Напомню, это просто и абсолютно бесплатно. Едем дальше.
0: «Автомобиль за улыбку».

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте! Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
5: Недорого, но больно.
4: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
5: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
4: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
5: Я твой рот лечил.
6: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
1: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость – тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
6: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
1: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
6: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
1: Может, душой?
6: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
1: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 19. В Снежинске, Сатке и Златоусте 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: Здесь отметился Владимир. К шуткам давайте тоже перейдем. Вот такой поделился Павел. Бесит, когда вижу надпись «Дары моря». Люди приходят, покупают, но никто ничего не дарит. Вот тоже, когда вижу, меня это очень-очень расстраивает. Какая-то прям несостыковка, что ли. Роман из Краснодара поздравляет брата Алексея с началом рабочей недели. Понедельник – это не приговор, а временное недоразумение. Ну, вот так теперь его и будем называть. Катя из Белгорода передает привет коллеге Вадиму, который сейчас, наверное, опять пьет кофе. Вадим, ты не робот, отдыхай хоть иногда. Вот так коллеги переживают. И шутка Сергея. Черепашки-ниндзя нападают со спины, потому что учитель у них та еще крыса. Друзья, впереди любимые анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите, дождитесь обязательно. Но уже буквально через пару минут встречайте Лигу городов и лучшие миниатюры этого телепроекта.
2: Веселый час. Поделись

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика – это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще семь дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже шестой год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И три, два, один... Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И три, два, один. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
1: Когда на улице
0: Лига городов, это Лига городов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит в ресторан, присаживается, подходит официант, говорит: могу предложить вам выпить, вот у нас текила, виски, вино, все что угодно. Говорит: я не пью алкоголь. Вы знаете, я один раз попробовал, мне как-то не понравилось. Нет проблем, тогда могу предложить закурить, у нас сигарилы, сигары гаванские, сигареты тоже любых сортов. Он говорит: нет, дружок, спасибо, я как-то попробовал закурить один раз, и что-то мне не понравилось. Тогда могу предложить сыграть в бильярд, у нас есть снукер, русский бильярд, пул, все что угодно. Он говорит: нет желания. Как-то попробовал в бильярд сыграть один раз, и что-то мне не понравилось. Я вообще сейчас сына жду, должен сын подойти мой. Говорит: ну я так понимаю, это ваш единственный сын. Мальчик маленький спрашивает: мама, а я русский или еврей? Да я не знаю, пойди у бати спроси. Папа, я русский или еврей? Да как тебе сказать, а что ты спрашиваешь? Там в подъезде велосипед стоит, и думаю, сломать его или стырить. Выходят два скрипача на сцену, поклонились один другому, говорит: Микола, играй. Говорит: я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганіні.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: «Пятерочка» выручает!

0: в Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

Ну, прямо не песня, а какой-то портал в детство, портал в прошлое. Вот стоит только услышать первые ноты, и мы уже не в офисе, не в пробке, а где-то там в беззаботных днях, когда и лето казалось бесконечным, и в школу идти как-то не хотелось. Всем привет, друзья! У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Вы слушаете Юмор ФМ. Продолжаем понедельник в одной отличной компании. Лучшие шутки, лучшие песни. Все это для вас. Ну и, конечно же, веселый чат. Привет, поздравления, признания. Все это там. Пишите и не забывайте подписываться. Что же касается юмора, в финале часа для вас монолог маэстро Жванецкого. Еще у нас по плану анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну и, конечно же, ответы на ваши острые семейные вопросы в рубрике «Сатья с юмором». Все это здесь, все это скоро.

0: Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны, тот самый КВН. И все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
3: А еще можно машины лазером сжигать.
4: Дальше.
5: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
4: И что?
5: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
4: Дальше.
3: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
4: Дальше.
3: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
4: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
4: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
4: Сиди, думай.
5: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
4: И как это реализовать?
5: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
2: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
3: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки.
4: Сидим, думаем! Да.
2: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
3: А чё опять кожома?
5: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
3: Ну там как было, в общем.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
5: Хорошо. Садись, пять. Молодец, кожома.
7: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
7: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Здравствуйте.
7: Что, кожома, допрыгался?
3: Я, между прочим, сегодня пятерку получил.
7: Ох уж мне этот кожома.
6: Я же у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
5: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
3: Я уже отвечал.
5: Иди, пятерку исправлять будем.
6: Извините, я папку забыл.
5: Садись, пять. Молодец, кожома. Вторая пятерка за день. На медаль идет.
6: Поздравляю.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то не договаривают.

0: FM. Шутки. Жена ела торт, но вспомнила, что не ест сладкого, и посолила его.
1: И песни.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: Самое время напомнить номер для ваших приветов, шуток, поздравлений и признаний, потому что на горизонте у нас веселый чат. Записывайте +7 915 0303567. Сообщение можно написать в Макс, можно отправить в Телеграм, либо обычный смс-формат тоже у нас приветствуется. Ну и по юмору напомню, в финале часа нас ждет монолог маэстро Жванецкого, еще впереди анекдоты Дениса Клявера. Ну а прямо сейчас Сатья с юмором ответит на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
2: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
1: Сатья отвечает.
3: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливой? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения – это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо, берешь список и пишешь, я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине, ну или кому как нравится. Вы что, «Амели» не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, и делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин счастливых, адекватных, главное, мужей? Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки песни плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки песни плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миасе – плюс 15. В Карталах и Троицке – 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 17.
1: Джейди Миксера, LX24 и многих-многих других. В общем, будет весело, будет ярко, красочно, ну и, конечно, незабываемо. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Приходите, вместе повеселимся, вход абсолютно свободный. Ну а теперь можно перейти к вашим сообщениям. Напомню, номер для них плюс 7-915-0303-567. Написать можно, как всегда, в Макс, Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. Оксана из Екатеринбурга поздравляет свою дочку с днем рождения. Зовут ее Полина, ей 10 лет. Расти большой, мы тебя очень любим. Артем из Сочи передает привет всем, кто сейчас не у моря, а на работе. Обещаю, отдохну и за вас тоже. Вот так, друзья. В финале час послушаем монолог маэстро Жванецкого. Уже через пару минут ловите анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик вешается. Да ёшкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. В Челябинске отремонтируют проезжую часть на Шершневской плотине. Автобус номер 50 скоро поменяет маршрут. И власти придумали новую льготу для владельцев электромобилей. Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукционный ремонт двух участков дороги у Шершневской плотины. Начальная цена контракта составляет 87 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок. Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу перед заездом на плотину по улице Худякова и на кольце рядом с поселком Шершни. Здесь нужно полностью убрать существующую дорогу, затем уложить новое основание и покрытие проезжей части. Также необходимо смонтировать инженерные коммуникации, заменить ограждение и лестницу, убрать старые деревья и высадить новые. Все работы должны быть завершены до середины сентября, а заявки на участие в торгах принимают до 3 июля. А уже со среды, 1 июля, автобус номер 50, который ранее следовал по улице Мамина до Петра Столыпина, теперь будет ехать по Новоградскому проспекту до поселка Пригородного. Кроме того, вместо проспекта Ленина транспорт проследует по труда, пишет информагентство «Первое областное». В мэрии уточнили, что изменения позволят сократить время в пути между северо-востоком и северо-западом города, а также обеспечить транспортом новые микрорайоны. С 1 июля перевозить пассажиров здесь будут 18 автобусов малого класса. Интервал в движении составит 10-15 минут. На маршруте сохранят все льготы. Кроме того, автобусы можно будет отслеживать на картах. И власти Челябинска придумали новую льготу для владельцев электромобилей. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». На комиссии по градостроительству и архитектуре Гордумы депутаты поддержали инициативу внесения в реестр парковочных разрешений электро- и гибридных автомобилей. Их владельцы смогут не платить за парковку в течение первых 2 часов, пока их машины заряжаются. Речь идет только о тех местах, которые оборудованы специальными зарядными станциями. Пока таких мест 8. 4 у дома номер 96 по улице Васенко, 2 возле дома 45 на Елькина и еще 2 около дома номер 36 на проспекте Ленина. В перспективе в зоне платных парковок окажутся еще 15 зарядных станций. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Челябинской городской думы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я из того поколения, когда подарок не надо было упаковывать в красивый пакетик, так как красивый пакетик сам по себе был нехилым подарком.

0: Петра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что причел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот. Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Блик.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 19 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Каждый год 8 марта я делаю жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

Но вообще летом многое меняется. Например, фотографии становятся ярче, красочнее и улыбчивее. Ну и, в общем-то, лето – отличный повод стать участником нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку». Сделать это можно на сайте веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас и загружайте свою позитивную фотографию. Играть продолжаем. Сделаем это уже в этом часе. Не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Повторите ее, когда я вам позвоню. Получите за это 3000 рублей и заветный билет в суперфинал, где уже в конце этого года кто-то из суперфиналистов получит новый и роскошный автомобиль. Желаю, чтобы этим самым человеком были именно вы, но все-таки нужно приложить немного усилий и чуть внимательнее слушать эфир Юмор-ФМ. Все подсказки дал. Напомню, так

Что участие в игре абсолютно бесплатное, правила у нас максимально простые, и с ними, кстати, тоже можно познакомиться на сайте веселое-радио.ру. Ну а теперь точно все. От слов переходим к шуткам. У микрофона Денис Савельев. Всем отличного вечера. В финале этого часа послушаем проект «Шутить изволите». До этого 5 шуток от Фоменко про лето, а еще впереди самые прикольные детские перлы в проекте «Угарный папа». Ну а начнем мы с шуток и песен от Стаса Ярушина и Люси Чеботиной. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Шутки,
2: песни. Остался пеплом навсегда мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
1: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой, и я могу быть тупой, и я буду тупой. 3 + 4 = 42, жиши пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
4: Продолжим?
3: Давай.
2: Вали, валерьянка, выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
3: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
2: А там по сценарию все?
3: Да, где?
2: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай-давай веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
2: Синий.
3: Да.
1: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
2: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
2: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вновь Николай Фоменко порадовал нас своей автомобильной шуткой, а значит, вновь есть шанс пройти в суперфинал и помимо этого получить приятный бонус в размере 3000 рублей. С большим удовольствием это все отдам человеку, который прямо сейчас повторит эту шутку. Ну а с кем будем играть, как всегда, по традиции решит наш фирменный улыбайзер, который уже готов сделать свой выбор. Тысячи фотографий, мне кажется, может быть, даже десятки тысяч сейчас вращаются. Можно наблюдать на сайте веселойрадио.ру, есть прямая видеотрансляция, заходите, смотрите. Ну и, кстати, там же можно добавить свою позитивную фотографию в супер-игру «Автомобиль за улыбку». Это просто и абсолютно для вас бесплатно. Давайте переходить к выбору игрока. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: «Автомобиль за улыбку».
2: Давайте смотреть, куда забросил удочку наш улыбайзер. Город Пушкино. Ирина. Потрясающая такая вечерняя, но при этом яркая фотография. Давайте попробуем Ирине дозвониться. Надеюсь, Ирина сейчас на связи. Надеюсь, она слушает Юмор-ФМ. С легкостью повторит эту шутку, заберет 3000 рублей и пополнит список наших суперфиналистов. Есть гудки, что уже приятно очень, и есть 30 секунд у Ирины. Добрый вечер, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Ирина из Пушкина, правильно? Алло. Ирина? Ирина, это вы? Это Юмор-ФМ. Вот так. Что-то у нас сорвалось. Возможно, это был автоответчик. Может быть, Ирина что-то не поняла. Может быть, занята просто. Я думаю, что по всем канонам, по всем правилам мы можем ей еще раз позвонить. Давайте попробуем. Ну, во всяком случае, Ирина подняла трубку. Будем надеяться, что и голос мы ее тоже сейчас услышим. Более того, она повторит шутку, заберет, опять же, 3000 рублей и пройдет в суперфинал за новым и роскошным автомобилем. Очень этого хотим, очень этого желаем. Мы всеми руками и другими частями тела сейчас болеем за Ирину из Пушкина. Ирина, подойдите к телефону, это Юмор-ФМ. Очень хотим с вами поиграть. Но нет, видимо, не сегодня. Видимо, Ирина все-таки занята. Ладно, ничего страшного, попробуем в другой раз, когда улыбайзер вновь выберет ее красочную фотографию. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселойрадио.ру, загружайте свою фотографию и точно так же, как Ирина, присоединяйтесь к нашей суперигре. Это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Артем 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа.
1: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». Ариша: «А вот это уже страшно». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Небо уйдет.

0: называть тебя по имени.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
1: На изменить почерк. Вот такая шутка, на подумать немного. Виктория из города Углич передает привет себе любимой. Лето началось, а работа на даче не ждет. Сейчас тружусь и желаю всем продуктивного окончания дня. Виктория, да, хорошей вам работы на даче, но все-таки помните, что дача — это в первую очередь отдых. Поздравляю Марину Анатольевну с днем рождения, здоровья и исполнения всех желаний, а также массу наилучших пожеланий. Это сообщение от Константина. Ну и шутка Олега. Перед тем, как самим войти в новую квартиру, по народной примете, хозяева сначала пускают в нее интернет. Ну и вот на этой ноте оставляю вас в компании вечернего шоу «2 июля». Девчонки появятся здесь уже совсем скоро. Оставайтесь, дождитесь обязательно. Ну а до конца этого часа успеем послушать проект «Шутить изволите». Послушаем веселые истории от Михаила Политимака. А уже через пару минут 5 шуток про лето.
2: Веселый чат. Поделись.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: лето.
2: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
3: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов. Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
2: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска – великие композиторы прошлого. Поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма не дурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня», а «Бульвар». Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые». Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать, тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
0: «Шутить изволите».
1: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы и уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка выручает!»
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Юмор ФМ.

0: Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Шутки и песни. Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.
1: Это вечернее шоу «Две Юли» на Юмор ФМ. Хорошо отдохнули в выходные, значит, хорошо поработаем на этой неделе. Но это не точно. Всем привет, солнечная здесь.
2: Девочкина тоже здесь. Всем большущий привет. Как здорово, что мы с Сол сегодня тут собрались. Она, как всегда, красивая. Я, как всегда, нарядная.
1: Сегодня, дай я спою,
2: не перебивай. Ты же эту песню не знаешь, что ты врешь-то.
1: Я обожаю песни под
2: как
1: гитару.
2: Как она называется?
1: «Изгиб гитары желтый».
2: Ничего себе, вот это откровение. Ты что, на Грушинском фестивале, что ли, отдыхала в эти выходные?
1: Хотя у меня гитара красная, но желтые тоже уважаем.
2: Ладно, желтые у тебя уши. Короче говоря, мы начинаем уже спорить. И совсем скоро начнем спорить и с вами тоже. Готовьтесь, скоро заявим тему.
0: «Две Юли» на Юмор ФМ.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И поехали объявлять тему, потому что Деточкина обещала. Ну, а я не могу ее подвести. Все, что Деточкина говорит, она же у нас интеллектуал, она у нас лидер, она у нас локомотив. Все, сейчас буду исполнять.
2: Она врет. Но сегодня отмечается день поиска кладов и секретов. И мы, Солнечные, очень любим клады и секреты.
1: Вот ни разу не находили. Вот 86 лет все ищем, копаем. Даже лотерейки покупали. Максимум выиграли 40 копеек.
2: Да, но мы решили, что все равно нужно это отметить в эфире и непременно обсудить. Поэтому решили у вас, друзья, спросить, что вы недавно находили. Рассказывайте нам ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор-ФМ. Кстати, на эти два канала хорошо подписаться, чтобы всегда нам иметь возможность все рассказать. А еще у нас есть волшебный номер, который, ну, просто настоящий портал чудес.
1: Плюс 7-915-0303-567, номер нашего портала. И можно проходить через него и в Максе, и в Телеграме, если у вас работает. И, конечно же, смс-очки старые добрые из этого портала нам прилетают. Но, кстати, можно же спросить.

0: спросить не, ну, не только то, что вы недавно находили, а может быть, один раз нашли и до сих пор на это живете. Такое же тоже случается?
1: Случается, но я боюсь, нам об этом не расскажут. Хотя посмотрим.
0: Да, в общем, да, ждем ваши комментарии.
1: И еще у нас есть спор. Вам везет, и вы постоянно что-то интересненькое находите, или наоборот, вам не везет с находками, но зато везет в любви.
0: Можно третий вариант? Не везет с находками и не везет в любви.
1: Нет, нельзя. У нас только два варианта, потому что нас двое.
0: Ну ладно, раз, деточки, ну у нас лидер Локомотив и решала, пусть будет по, так сказать, ееному. В общем, ждем комменты, ну а пока давайте послушаем большой стендап.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
3: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу! Глянь, что могу! Мам, мам! Мам, ну ты не смотришь! Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да. Да, мы вложили душу в эту картину. Мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в YouTube. Ну, вот эти фильмы, которые «Кто на самом деле построил пирамиды?» И ты такой... Очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что... Ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить подтекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пыришь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается, oh no, no, I was like, okay, and he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но... Нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

0: имя твое.
1: 2 Юли.
0: Пламя костра.
1: На Юмор-ФМ.
0: Юлия.
2: Это вечернее шоу 2 Юли на Юмор-ФМ. И если вы не слышали нашу тему, то деточкина говорящая голова сейчас напомнит.
3: Мы сегодня спросили, что вы необычного находили. Может быть, недавно, может быть, вообще в жизни находили, и вам повезло, вы живете на это прямо сейчас. А вот рассказывайте нам, пожалуйста, в комментах. И, кстати, вот Олеся уже рассказывает какую-то страшную историю. Говорит, разбирала ящик с бельем мужа и нашла в его трусишках визитку «Алена Мастер Счастья». Закатила такой скандал. Оказалось, что муж тайком готовил в подарок на годовщину свадьбы путешествие.
2: Подожди, вопрос, почему именно в трусишках, Юля?
3: Ну, потому что вот он решил, что она туда-то точно не полезет. И, как всегда бывает в таких случаях, она как раз туда-то и полезла.
2: Это очень странно. Ты не раскладываешь мужнины трусы после
3: Зачем?
2: Стирки, например?
3: А почему я должна это делать?
2: Потому
3: это
2: что
3: его
2: они
3: трусы.
2: Сами этого не делают.
3: Делают? Смотря как надрессируешь. Короче говоря, она нашла эту визитку, устроила ему скандал. Ну и, в общем, он признался, что вот готовил индивидуальный тур. И да, вот у них такие дурацкие визитки. Звучит очень пошло. Алена, мастер счастья.
2: Да вообще, конечно, Юля, ну, мне кажется, это все отмаза.
3: Думаешь, все-таки?
2: Ну, звучит, да. А Елена Ивановна
3: зачем ты сейчас
2: пишет.
3: Олеся, вот второй скандал устроит.
2: Ну, а пусть. Ну, как бы вдруг ей было скучно,
3: какой
2: и она не могла найти повод. Вот мы ей его и подбросили. Елена Ивановна пишет, что в 90-е годы было нелегко, и как-то раз в старой книге нашла деньги. Очень обрадовалась, что-то пошла купила на них. Потом раз и в другой книге нашла деньги. А через пару дней в третьей начала ворошить свою библиотеку и поняла, что на самом деле это никакое не волшебство, а зарплата мужа, которая, да, периодически исчезала. Он ей говорил: «Леночка, нет денег, ты что, нет, на новые сапоги?» «Да нет».
3: И что, она призналась мужу, что нашла деньги в книгах?
2: Я бы не призналась. Зачем признаваться, если муж идет радостно почитать, так сказать, а там пусто выросла капуста?
3: Пусть и читает пустую книгу.
2: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите нам в Макс, пишите в Телеграм и пишите смс-очками, что вы недавно такого интересного находили. Ну а мы в веселом чате все это озвучим. Ну и, конечно же, кроме веселого чата, мы с деточкиной вот этими вот руками для вас приготовили разные классные рубрики в эфире Юмор-ФМ. И в этом часе появится
4: реалити, криминалити.
3: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, почему кот круче балета.
2: А как кот может быть круче балета? Это разные весовые категории.
3: Ты узнаешь об этом скоро.
2: Ты узнаешь об этом скоро. Ну а прямо сейчас мы все узнаем этот голос, потому что Джейсон Стэтхэм на Юмор-ФМ в рубрике «Я такого не говорил».
5: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
6: «Я такого не говорил».
5: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
6: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой. А своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась... Пожалуй, я прилягу.
5: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
6: Я такого не говорил.
5: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот бы можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
9: 6+.
10: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории, страшной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.

0: Вечернее шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ продолжается. И, как деточкина и обещала, сейчас она нам расскажет, а мы все очень хотим узнать, чем же кот лучше балета.
1: Деточкина не виноват.
2: Фирма, выпускающая фотоаппараты, придумала прикольный гаджет, и из этого вырос целый проект, который называется «Картографи», то есть «Фото сердца». Короче, на собаку по кличке Гризлер прикрепили камеру и датчик сердечного ритма и закрепили, в общем-то, эту камеру где-то на ошейнике. И пес бежит, видит что-то, что ему нравится, его сердечко бьется чаще, в этот момент камера автоматически делает снимок, вот так она настроена. И получились очень классные фотки, потому что он видел хозяина, радовался. Кроме того, были другие собачки, еда, любимый кустик для пописа. И даже небо попало на эти картинки. Авторы проекта хотели показать, что собаки умеют находить радость в самых простых вещах. Вот если бы на меня камеру навесили, я бы, знаете, в каких простых
0: вещах?
2: У тебя
0: вещах? Бы там пятый подбородок было видно. Юля, я только не понимаю, как, если ты вешаешь камеру на ошейник, она же не снимает лицо. Шея, она сзади по умолчанию.
2: И что? Нет, у собак, во-первых, морда. Какое лицо? Она поднимает морду к хозяину и все, снимает хозяина, не подбородок. В Турции кот пришел на балет «Ромео и Джульетта» и сорвал овации. Причем рыжий кот, ну там в Турции вообще вот эти вот уличные коты, он вышел на сцену в тот самый момент, когда Джульетта оплакивала умершего возлюбленного. Рыжик подошел и начал играть с волосами Ромео, который как раз, ну типа убежал по радуге. Зрители начали смеяться. Это была самая трагическая часть спектакля. Справиться с такой нестандартной ситуацией удалось благодаря профессионализму, призналась прима-балерина Лариса Корсакова, которая играла вот эту самую Джульетту. Ну то есть она там изображала, что она рыдает, но на самом деле ржала, и у нее плечи точно так же дрожали, поэтому никто не отличил.
0: Я считаю, что кот все правильно сделал. Ну, как бы все страдали, а кто-то должен был позитивно посмотреть на ситуацию.
2: Надо взять этого кота на Юмор-ФМ. Наш котяра.
0: Кстати, я вот сейчас прочитала, что можно на работу водить домашних животных с разрешения начальства. Попросим своего?
2: Конечно, попросим. Я своих двух приведу. Но сначала расскажу вам про английский зоопарк, где пришлось рассадить попугаев по разным вольерам. Не так давно в зверинец приехали 5 серых африканских попугаев, которых зовут Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси. Все пятеро сидели на карантине и внимательно слушали уборщиков, которые чистили их клетки, и в итоге выучили отборный английский мат. И как только оказались в вольере, куда приходят люди, начали дружно ругать посетителей. После этого пернатые хулиганы еще и громко смеялись. То есть они обложат матом, такие а-ха-ха-ха-ха, сидят, смеются. Самый ужас, что в этом зоопарке еще 200 таких попугаев, и дирекция испугалась, что все 200 начнут крыть просто по-черному. В общем, смутьянов пришлось разлучить, рассадить по разным клеткам, а потом еще, небось, в разные зоопарки раздадут.
0: В нашем зоопарке тоже есть 2 таких попугая.
2: Это мы?
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Это вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ. И мы хотим вам напомнить, что кроме ваших комментариев у нас есть еще сегодня опрос.
1: Да, мы спросили у вас, вам постоянно везет, и вы что-то интересное находите, или наоборот, вам не везет с находками, но зато везет в любви. И я абсолютно была уверена, что вот таких вот людей, которым везет в любви, но не везет с находками, будет большинство. Ну, ВКонтакте, по крайней мере, вот такая вот картина, пока что их больше.
0: А что же в Телеграм происходит у нас, Юлечка?
1: А в Телеграм то же самое происходит, ну, и на 2% больше, чем ВКонтакте. Сейчас граждан в Телеграме, которым не везет с находками, но везет в любви, однако мы только начали, это первый час, так что все еще может измениться. Заходите и заодно пишите, что вы находили недавно. Ну, что вы, может быть, случайно шли по улице. Хоба, лежит 5 рублей.
0: Ну, вот сейчас по улице, конечно, ходишь, и лучше случайные находки не поднимать. Так вот, давай предостережем. А может быть, вы купили новую квартиру и там... Кстати, такие комментарии есть, мы их обязательно почитаем в веселом чате. Но прямо сейчас у нас реалити-криминалити.
2: Юмор ФМ представляет. Криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
3: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там намусорено, бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем.
4: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
5: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
6: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Вечернее шоу «Две Юли» на Юмор-ФМ продолжается, и у нас масса классных комментов. Даже не знаю, как мы все успеем прочитать. Может быть, деточкина на скорости 2 и 0?
2: Нет, я так не умею. Но буду читать. Вот, например, нам Лариса написала, что всегда мечтала о швейной машинке. И говорит, недавно иду домой, кто-то старую ручную машинку «Зингер» вынес на помойку. Вот вообще люди. Она, между прочим, 4000 стоит на одном там сайте. Я же тоже такую хотела купить. Короче, Лариса...
1: Жалко, ты не шла мимо этой помойки.
2: Ларисе повезло. Она напрягла мужа, забрала эту машинку. Потом пришлось найти, конечно, мастера, чтобы ее немного починить. И все, шью, говорит, теперь. Да еще и на антиквариате. Но она, кстати, Лариса, если вдруг вам надоест шить, вы знаете, кому продать машинку.
1: Я недавно ездила к подружке в деревню.
2: Мы гуляли... есть машинка?
1: Нет, мы гуляли по берегу, и там мусорные контейнеры, и кто-то вынес стиральную машину. Никому не нужно, нет?
2: Юль? Нет, так она, наверное, сломанная.
1: С чего ты взяла, что со швейной все было в порядке? Там прямо была табличка «Юля, забери меня, я прекрасно в рабочем состоянии». Пишет Алена. Разбирали бумаги у родителей и нашли акции какого-то завода. На радостях уже делили миллионы. Мол, они теперь владельцы заводов, газет, пароходов. Но завод оказался закрытым еще в 98-м году. Вот так вот, да, почувствуй хотя бы на несколько секунд себя
2: миллионером. Да. Ну, на самом деле, я как-то тоже вот в акции МММ...
1: Серьезно? Юль, боже, ты
2: вложила ваучер!
1: Старая, капец!
2: Конечно, такая же, как и ты.
1: Я только от бабушки такие рассказы слышала.
2: Конечно. Игорь пишет, что они купили вторичку в Хрущевке и во время ремонта меняли батареи. Прикол, но на кухне за батареей нашли 10 штук чайных ложечек разных. И вот он думает, зачем их туда человек засовывал.
1: Они хотя бы серебряные были?
2: Конечно, нет.
1: Золотые?
2: Нет, он говорит, отдам даром.
1: Золотые. 915-0303-567. Золотые солнечные деточки начитают ваши комментарии в веселом чате. Продолжайте нам рассказывать про свои неожиданные интересные находки, ну а мы продолжим их озвучивать в нашем веселом чате чуть позже.
0: «Две Юли» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: дадите возможность нам рассказать. Кстати, вот прочитала новость про то, что в Уфе люди копали огород и нашли ядро пугачевских времен. Ну, то есть я бы подумала, что просто какая-то ржавая фигня, выкинула бы ее и все.
1: Абсолютно.
0: А эти пошли в музей, принесли ее туда, показали и там сказали: ой, большое спасибо, тут 7,5 миллиметров ядро.
1: Ничего себе.
0: Это Пугачев еще стрелял
1: не
0: в
1: Не жалко людям времени и денег, опять же, куда-то доехать. Ты на своем участке, соответственно, это за город. Тут клещ на тебя нападет, не всегда найдешь силы доехать до города, сдать его на анализ в лабораторию.
0: Вот, а мы как раз на таких людей и рассчитываем, которые нашли клеща и написали нам: ой, я клеща на себе нашел. Пишите нам, что вы недавно находили. Ждем ВКонтакте и в Телеграме.
1: А, ничего себе. А как же про наш волшебный номер? Плюс 7-915-0303-567. Отправляйте сообщение в Телеграм, пишите смс-очки в Макс. Тоже ждем. Не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы. С удовольствием почитаем.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Вы пишите нам свои комментарии, мы их весело читаем в веселом чате, который, конечно же, в этом часе будет. И неоднократно, надеюсь, потому что комментов много, хочется как можно больше озвучить, но это еще не все, чем мы хотели вас порадовать. И приготовили для вас, например, Лигу городов. Как ты на это смотришь, деточки?
2: Лига городов, да. Это Лига городов. Вот я это
1: знала,
2: я люблю.
1: Знала, что ты скучала.
3: А будет «Деточкина не виноват», где я расскажу, что такое мизофония. Это не заболевание, а свойство характера. Вот, ну, типа, как у Юльки есть свойство характера. Какое у тебя? Только скажи, какое у тебя
1: свойство характера. Опять сейчас гадость
3: какую-нибудь. Ну, что-нибудь хорошее.
1: Я не хочу с тобой разговаривать.
3: Доброта, вот, у нее. А у кого-то мизофония.
1: Не реклама прозвучит в этом часе. Самая лучшая, самая интересная подборочка. Ну, а прямо сейчас встречаем шоу «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
4: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
5: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август.

0: Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
1: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
2: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
1: Ужас.
3: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9Б, это поросята какие.
1: Почему?
3: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
1: А вы, простите, кто?
3: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну, ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
1: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
3: А, нам нужна 5 по математике.
1: А, Танюше?
3: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
4: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
3: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
1: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас смешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам к 1 сентября.
3: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
4: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
3: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 лет ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
1: А что, очень интересно, да? Да? И неизбито, и очень актуально, да, в нашу тему.
3: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
1: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
3: Ну, нет, не хотите этому. Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... на класс заменила и получила...
1: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему, да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
4: наверное,
1: подумаем.
4: Да.
3: Ну, давайте, я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Вы про 5 не забудьте.
4: Хорошо, хорошо.
3: А то Танечку придется в другую школу переводить.
1: Почему же?
3: А то ваша сгорит.
1: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
0: короче,
1: вернемся.
0: Да, что, я все придумал уже.
1: Так, что?
0: Сделаем давайте просто как на прошлом выпускном, и все.
1: А это как? Это что там было?
0: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
1: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
5: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: И, наконец-то, снова он, веселый час, веселый чат.
2: И час тоже веселый, согласись, он же не грустный.
1: Юмор-ФМ все часы веселые, но прямо сейчас мы будем читать ваши комментарии, в которых вы рассказываете, какие необычные, интересные вещи вы недавно находили. Таким образом, мы отмечаем сегодняшний день, как он правильно называется?
2: День находок и секретиков.
1: Вот.
2: Кстати, вот нам написала, пожалуйста, Натусик. Говорит, недавно в парке гуляла, нашла книгу, которую кто-то забыл на лавке. Начинался дождь, и я подумала, ну что она будет мокнуть, забрала себе. Теперь у меня есть книга под названием «Энергетическая клизма» или «Триумф тети Нюры из Простодырова», автора Нурбекова. Я даже поискала, оказывается.
1: Серьезно?
2: Известный автор, у него целая куча книг. Теперь хочу почитать.
1: Подожди, и книга такая есть, ты загуглила?
2: Да, «Энергетическая клизма». Надо тебе? Я тебе на день рождения подарю «Энергетическую клизму».
1: Это отместка за закладку для книг? Кстати, ты сама попросила, это не я предложила. Кирилл как-то на рыбалке вытащил из воды мобильный телефон. Зарядил его. Владелец позвонил буквально через час, ну, потому что, видимо, ему пришло оповещение, что ваш телефон снова в сети. Но я, говорит, не смог с ним поговорить, потому что телефон звонить-то звонил, а остальные функции уже не выполнял. Да, пулькал там вот рыбы какие-то там.
2: И что, он его выкинул, я надеюсь, обратно в реку, чтобы рыбы разговаривали?
1: Зря. А что бы ты сделала, Юль?
2: Я бы... выкинула в реку, я уже сказала. Ну, что я еще могу сделать? Андрей пишет, что нашел в лесу подкову, шел, споткнулся обо что-то, а это подкова полузакопанная. В общем, отмыл, повесил над дверью.
1: Подожди, тоже времен Степана Разина?
2: Ну, нет, просто подкова. Я не знаю, откуда. Ну, вообще, как бы в лесу часто можно встретить всякий мусор. Я постоянно встречаю. Короче, Андрей повесил эту самую подкову над дверью, как положено, хлопнул дверью, а она упала. В общем...
1: Андрею
2: счастье случай нет. Он говорит, что к счастью не по кумполу. В общем, пусть лежит на полке, и там счастье приносит, говорит он.
1: Так что а вот... к вопросу о том, что в лесу можно найти много всего и интересного, и не очень. Вот сейчас как раз лето, сезон походов. Люди, пожалуйста, забирайте с собой из леса, из берега, если
2: подковы.
1: И подковы, и все остальное. Несложно все на забрать после себя в пакетик и унести. А природа, мать наша, будет благодарна. Мы с деточкиной тоже довольны. Ну, а ваши комментарии почитаем в следующем веселом чате.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
4: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
5: Да, мой трудолюбивый хозяин.
4: Мне копать или не копать?
5: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
3: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
6: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
3: А не хочет и не колет.
6: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
7: Не хотим, не работаем.
8: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
9: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
8: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
9: Жигулятор. Воскрешение.
8: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
9: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
10: Щ, считаете, каршеринг – это слишком дорого?
11: Да уж, дороговато.
10: Тогда
12: специально для вас.
10: Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведро Мобиль».
13: Не сдавай ведро, утиль, если есть ведро Мобиль.
10: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведро Мобиль». Действительно недорогой каршеринг.
14: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
10: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
13: Ведро-мобиль!
14: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати, сколько не жалко!
10: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
11: Да ладно, так просто не бывает.
10: Теперь бывает. Бюджетный каршеринг «Ведро Мобиль».
13: Превращает сказку в быль. Ваш навек «Ведро Мобиль».
14: Выгляни в окно. Твое ведро уже ждет тебя.
13: «Ведро Мобиль».

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: вечернее шоу «Две Юли» и Деточкина так ярко проанонсировала свою рубрику. Мы все, конечно, забыли уже, но очень хочется послушать. Юля, давай!
1: Деточкина не виноват.
2: Этот выпуск посвятим разным открытиям. Например, выяснилось, что если вас раздражает, как кто-то чавкает во время еды или там хлюпает чаем, вот это вот, это называется мизофония. Нейробиологи выяснили, что люди, которые страдают мизофонией, имеют особенное свойство рептильного мозга, которое считывает чавк не как шум, а как опасность и бьет тревогу раньше, чем включается ваш разум. Именно поэтому вы орете «Не хлюпай!» на своего мужа. Это не вы вообще на самом деле виноваты, это рептильный мозг вас заставляет вот так вот поступать. Вот,
3: рептильный мозг мой сейчас кровь из ушей пустил, когда ты так закричала «Не хлюпай!»
2: А вот от тебя не это не расстроило? Ну, значит, что у тебя нет мизофонии. А еще выяснилось, что резкий холод помогает взбодриться и лучше сфокусироваться на задаче. Именно поэтому в нашей студии кондиционеры всегда на плюс 10 работают. И первым на вооружение это, тем не менее, взял миллиардер Тим Дрейпер, который проводит свои переговоры в ванне с водой. Температура воды плюс 4 градуса.
3: Боже, я думала, этот человек заставляет своих подчиненных сидеть и дрыг-дрыг-дрыг от холода на
2: освещение. Не-не, он сам ложится в ванну, короче говоря, и заставляет, короче, людей рассказывать о своих идеях. В соцсетях он рассказал, что за 52 минуты выслушал 52 идеи стартаперов. По его мнению, если человек может донести суть своего проекта, как пока его собеседник стучит зубами, то значит проект хороший, можно брать. Ну, то есть в следующий раз ты ляжешь в ванну, а я буду тебе что-нибудь рассказывать. Посмотрим, как долго ты выдержишь.
3: А почему я? Я не твой начальник.
2: Ну и что?
3: И неподчиненная.
2: Я хочу, чтобы ты легла в холодную ванну.
3: Может, как-нибудь это устроить? Попроси нашего продюсера. Никита!
2: В Южной Корее народ массово отказывается от маркетплейсов в пользу дофаминовых сайтов. Короче говоря, это сайты-симуляторы, которые в точности копируют реальные приложения. Там можно наполнять корзину ненужным шмотом, писать отзывы, выбирать себе еду, заказывать ее и даже смотреть, как курьер как будто бы ее к вам везет. Но при этом ты не платишь деньги, понимаешь? То есть, ну, потому что никакого курьера нет, никаких вещей нет, это все фикция. И в итоге к тебе ничего не приедет. Работает это так. Оказывается, дофамин вырабатывается в момент выбора и планирования покупки. Деньги платить за покупку не обязательно, и вещи тебе все эти не пригодятся. То есть ты вот получаешь удовольствие от того, что просто занимаешься Windows-шоппингом. М? Классно же? Судя по лицу, не очень.
1: Деточкина. Свобода!

0: вернулись для того, чтобы напомнить, ну, во-первых, конечно же, о себе. Я солнечная, она, не знаю, кто. Это вечернее шоу 2 июля.
1: А я та, кто рассказывает, что вам не хватает для полного счастья. Чего не хватает? Это приложение Юмор-ФМ. Если вдруг вы хотите все время нас слушать, но постоянно что-то отвлекает, то работа, то нужно в магазин сходить и выйти из машины, выключить радио. Знайте, что нас можно слушать в вашем смартфоне, который наверняка всегда в карманчике лежит и ждет, когда же вы запустите в нем наше приложение. Скачивайте, устанавливайте совершенно бесплатно, и будет вам счастье.
0: Ну а прямо сейчас счастье будет всем, потому что у нас в эфире Лига городов.
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов. Это Лига городов.
2: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
2: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
5: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
6: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
5: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
7: Так это что, несъедобно?
5: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
2: Команда «Пиплы» Благовещенск.
8: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
9: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселый старт и воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через 2 дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 19, в Снежинске, Садке и Златоусте 18 градусов выше 0, в Карталах, Троицке и Челябинске плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Ну что, вернемся к вашим комментариям. Мы знаем, вы ждали, потому что вы пишете, и каждый хочет «Мой-мой, прочитайте мой!» Спросили у вас, какие интересные, неожиданные находки, тайнички вы вдруг обнаруживали, и пишет нам Мария. Полезла чистить память смартфона и нашла 200 плюс фотографий потолка и черных пятен. Видимо, телефон все это время жил своей жизнью.
2: Может быть, это кот нажимал? Ну, бывает же, коты такие нажимают.
1: Я не знаю, у тебя есть коты. Они друг друга фотографируют, они же у тебя черные. Ну, то есть, это, соответственно, один черный кот. А теперь давай меня, теперь я. И вот они так друг друга.
2: Черные пятна, пожалуйста, вот и получается. Серега пишет, что они весной помогали соседской бабушке, пахали огород трактором и нечаянно разворотили компостную кучу. А в ней нашли старую сковородку. Баба Люся сказала, что она в ней цыплятам зерно давала лет 5 назад и потеряла в навозе. Обрадовалась, говорит, что мы нашли. Через несколько дней пригласила в гости на жареную картошку. Ну, говорит, сидим, едим. А она говорит, это та самая сковородка, в которой вот в навозе лежала. А да, короче, в ней им картошки нажарила.
1: Серега, вкуснее, да, наверное. И пирожки, я думаю, были раза в полтора, в два больше.
2: Нет, ну, говорит, так-то ничем не пахло, но они очень надеются, что она ее хорошенечко это продезинфицировала. Ну, на всякий случай, они тоже потом себя продезинфицировали.
1: Мы же знаем, да, что есть люди, которые сковородки не моют. Вот,
2: как это?
1: Ну, ты сама мне рассказывала, что есть одна телеведущая, которая ведет кулинарную программу, и она в интервью рассказывала, что у меня сковородка от бабушки, ее ни разу не мыли.
2: Да, газеткой протирает.
1: Да, газеткой. Правда, 1956 года. Лена ехала в поезде, полезла под сиденье за упавшим наушником и нашла чей-то пакет с пирожками. Судя по запаху этих пирожков, они ехали еще из СССР.
2: Фу.
1: Может быть, как раз на той самой сковородке и были жарены.
2: Интересно, она оставила эти пирожки для следующего такого?
1: Наверняка,
2: человека,
1: я
2: счастливого.
1: Думаю, что и до Лены тоже человек 150 их уже нашли. И каждый такой, как артефакт, передает следующему пассажиру. Плюс 7-915-0303-567. Напомним наш номер. Рассказывайте в Максе, в Телеграме и смс-очками о своих интересных находках. Ну, а мы почитаем.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Вечер добрый всем, кто до сих пор на ногах, до сих пор в строю и слушает нас. Это таки подвиг. Солнечная я, деточкина она, вместе мы две Юли. Всем привет.
2: Мы сегодня отмечаем день поиска вкладов и секретов и хотим знать, что вы недавно находили, ну или вообще, в принципе, находили. Потому что есть такие люди, как мы, солнечные, которые ничего не находили. И мы завидуем другим, а вы нам рассказываете.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Солнечная по-прежнему здесь и вернулась для того, чтобы... А ты, кстати, можешь пока выйти, проветриться.
2: Я не могу выйти, мне тут тоже надо сказать. У меня тут текст есть.
1: Три слова. Деточкина не виноват, я за тебя. Иди пока кофе выпей.
2: Нет, людям интересно, что будет Деточкина не виноват.
1: Расскажу, что в этом часе мы, конечно же, почитаем ваши комментарии, а еще услышим разные классные рубрики. Вот, например... Нет, я ее выгоняла, чтобы остаться с ним наедине. Она все-таки...
2: Не хочу, может быть, втроем, чтобы
1: самый лучший Дэн. Нас будет много, даже не втроем. Представляешь, все слушатели Юмор-ФМ будут слушать анекдоты в исполнении Дениса Клявера.
2: Рубрика «Деточкина не виноват» тоже будет, где я расскажу, почему. Ему хорошо искать лохнесское чудовище.
1: Сатья с юмором тоже появится уже совсем скоро в нашем эфире. Ну а прямо сейчас делаем громче. КВН.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
4: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
5: А почему вы по-английски не повторяете?
4: You with me used to be together. Don't speak and know what you say. So please stop, please play.

0: Так это ж песня.
1: Это молодость.
2: Женщина, а почему туалеты закрыты?
1: Откуда я знаю? Может, мы над городом летим?
3: Женщина!
1: Ой! Господи, напугал мальчик меня.
3: Вообще-то я девушка, если что.
1: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
4: Скажите, а карамельки будут разносить?
1: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
3: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
1: А я певицей стать, кому обиднее?
3: От вас что, коньяком пахнет?
1: И чё? Я, может, летать боюсь.
3: А зачем вы в стюардессы пошли?
1: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
3: Что происходит вообще?
1: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
3: Как он даже выпил?
1: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
5: Жесть!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в кинотеатре последний ряд для поцелуев, то что же происходит в будке киномеханика?

0: FM.
1: В вечернем шоу 2 Юли на Юмор-ФМ ваши комментарии, в которых вы сегодня рассказываете о своих интересных, необычных находках, что вы нашли. Вот даже если это, ну, такое себе, как вот мы с Деточкиной находим великое ничего.
2: Вот как раз о таком себе Лена нам пишет. Купила в магазине чипсы, а в них сушеный таракан. Больше, говорит, никаких чипсов. Ну, вообще как бы неприятно, но есть и плюс. От чипсов толстеют, а Лена теперь будет стройная.
1: А подожди, вот с другой стороны, нас же хотели недавно пересадить на вот такую вот еду, типа сверчков.
2: Это будет, ну, это же не будут прям сверчки. Это будут перемолотые сверчки в виде котлет.
1: Откуда ты знаешь? Тараканы, наверное, они же вот в этих помещениях со сверчками тоже. Ну, то есть они там все перемешаны уже, разных мастей. И поэтому перемолят тебе всех. И
2: ну и что, какая разница?
1: Вот,
2: съем.
1: Вот именно.
2: Молитесь, съем.
1: Постепенно нас приучают. Не надо как бы теперь не покупать чипс. Сегодня один таракан, завтра два. А потом, глядишь, уже и привыкнете. Егор пишет, что 2 года назад купили дачу, стали обходить новые владения и за вагонкой обнаружили тайник. Металлическая коробка, внутри которой лежали 50 советских рублей, пачка примы и записка. Люся, не ищи. А если нашла, положи обратно. Ходили по поселку,
2: Люся
1: искали
2: нашла.
1: Люсю, да, но так и не нашли. Ни Люси не нашла коробку, ни, собственно, ее самой уже в поселке, видимо, не было.
2: Интересно, прима отсырела за эти годы?
1: Сказала Деточкина, которая не курит, но так бы она, конечно, с удовольствием, да, затянулась. Курение вредит вашему здоровью.
2: Не курите.
1: Если бы у нас была картинка на радио, мы бы сейчас вот эти жуткие, вот эти вот легкие там показали, выпадающие зубы.
2: Еще. Ветлуга пишет, что пока мама была в санатории, убиралась у нее и на антресолях нашла свой старый дневник. Не который школьный, а из серии «Мои секретики». Стала листать, и оказалось, что в 5 классе я была влюблена в того самого мальчика, с которым у меня на днях закончился роман. Вообще не помнила об этой детской влюбленности, но поняла, как был 30 лет назад козлом, так и остался. Понимаешь, вот не надо входить дважды в одну и ту же реку, поняла Ветлуга.
1: У человека отношения были, он же тогда не был вот этим козлом.
2: Но сейчас-то он козел.
1: Нет, он такой, какой он есть, ну просто ну так сложились обстоятельства. Помните о хорошем.
2: Вот именно, не пейте из лужи, а то станете козлом.
1: +7 915 0303567. Я лучше напомню наш номер. Сюда отправляйте свои общения. Общение с нами, да, для общения с нами. Отправляйте свои сообщения. Что вы интересного недавно нашли? Ну, а мы почитаем. И, конечно, мы хотим напомнить вам о том, что на Юмор-ФМ продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: И мы по-прежнему ждем новеньких, свеженьких игроков, потому что мы любим играть с новыми людьми. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свои улыбающиеся фото, жмите на Фоменко, там прям все понятно. Дальше заполняете небольшую анкетку, и вот вы уже в игре. И это значит, что в любой момент Юля может вам позвонить.
1: А прямо сейчас не позвонит, а появится в эфире «Сатья с юмором». Погнали!
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Меня зовут Анна, мне изменял муж. И он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность — наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры, и теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И если вы жаждали хороших новостей в конце рабочего дня, то вот они.
1: Деточкина. Не виноват.
2: А у меня для вас подборка странных историй. 63-летний шотландец по имени Стив Фелтом искал лох-нессское чудовище, а нашел жену. Ну, в принципе, как бы недалеко ушел. Что то, что это, да. А еще 35 лет назад Стив увлекся поисками чудища. Он уволился с работы и начал искать Несси. Кто не знает, это прозвище как раз этой неведомой зверюги, которая якобы живет на дне озера. В общем, дядька поселился в автофургоне, целыми днями ждал, когда же оно всплывет. Но так вышло, что вскоре рядом с его фургоном поселилась другая искательница Несси. Парочка сдружилась, а потом и поженилась. Они до сих пор ищут чудовище, но уже вот, ну, не так одиноко им. Красивая история учит нас, девочки, что искать мужиков нужно в местах их обитания. Например, на рыбалке, в походе. Ну, там, где дурачок сидит и ищет чудовище. Подъезжайте, типа, я тоже ищу. И все. И вот находите свое счастье.
3: Что она сказала, дурачок сидит. Зачем нормальным девочкам дурачок?
2: Всяким девочкам нужны мужчины. А, в смысле, любые мужчины нужны, в хозяйстве пригодятся.
3: Другая... Вот как ты своего нашла?
2: Нет. Другая удивительная история случилась в Новой Зеландии. В один из местных продуктовых магазинов привезли яблоки, и одно оказалось химерой. То есть это яблоко наполовину красное, а на другое, вот прям, знаешь, ровно пополам оно желтое. Я вот сама просто не поверила, показала, что это какой-нибудь нейросеть. Нет, такое, оказывается, случается раз в миллион яблок, а может быть даже и реже. Настоящее генетическое чудо. Короче, яблоко немедленно стало звездой, теперь его выставляют в магазине на отдельной полке, к нему идут паломники, фанаты, все хотят с ним сфоткаться. Короче, владелец магазина довольна, потому что теперь у нее огромная прибыль.
3: Паломники, а поклоняться они уже начали яблоку? Они оно уже нарисовали изображение, там успею, с ним поставили в красный.
2: Гниет, я думаю. Хотя у нас же любят вот эти мощи яблока теперь будут, да, это называться. А, никогда такого не было. И вот опять власти японского города Якокати сэкономили почти 150 тысяч рублей, заменив газонокосильщиков 9 козами. Но это еще не вся экономия. Радуются власти, потому что коз не надо кормить отдельно, они тут вот едят. А вот этим вот людям, которые вывозят скошенную траву, не нужно платить, потому что все съето. И благодаря удобрениям козьим газон растет как на дрожжах. Фермер, который предоставил животных, расхваливает, говорит, они едят очень быстро и на выходе ничем не пахнет. Вот, а главное, не это жужжание косилки, в общем, одни плюсы. И, короче, в мэрии заявили, что если эксперимент будет удачным, то козы заменят вообще всех газонокосильщиков в других районах города тоже. То есть, понимаешь, что мы боялись, что искусственный интеллект отнимет у нас работу. А кто в итоге отнимает работу? Козы. Юля, бойся, нас с тобой тоже когда-нибудь заменят двумя. И никто не отличит от оригинала.
1: Деточкина.
4: Свободу, Юля, деточкина.
1: Не виноват.
5: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Мамочкиной продолжаем свою бурную деятельность в эфире Юмор-ФМ. И хотим напомнить,
1: что мы не бурный, несмотря на бурную деятельность и даже не мажара. Мы 2 Юли, и именно на нас нужно подписываться в подкастах. Есть такое прекрасное устройство подкасты, где можно слушать 2 Юль, даже если их нет в эфире. Например, с утра нас нет в эфире, но зато мы есть в подкастах. А подкасты есть везде, на любой платформе, где есть музыка и другие звуки. Есть тоже мы. Классно.
0: Да. Видели бы вы сейчас ее лицо. А, продолжается вечернее шоу. Деточкина у нас отвалилась. Ну ничего, сейчас будет приходить в себя, тем более, что в эфире появится такой мужчина, который ее, да и всех остальных, взбодрит. Ведь это самый лучший Дэн.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Спалиться на ровном месте? Да легко. Муж с женой обедают, и происходит у них вот такой разговор. Ну, мне кажется, такой разговор периодически у всех происходит. У влюбленных, я имею в виду. Дорогой, ты меня любишь? Что за вопрос? Я тебя просто обожаю. Это правильный ответ, мужики, кстати, на всякий случай. А если я умру, ты сильно огорчишься? Да о чем ты говоришь? Я умру с горя. И никогда больше не женишься. Ну, может и женюсь, но через пару лет, не раньше. Я же мужик в расцвете сил, без хозяйки в доме сложно. Ну, найду себе кого-нибудь, но это только через пару лет. И что же, ты вот так найдешь себе женщину, и с ней вот так же будешь обедать у нас на кухне? Ну, конечно, ну не в туалете же нам обедать. И поставишь ее фотографию в рамке на своем рабочем столе? Наверное, я не знаю, ну, наверное. И будешь спать с ней в нашей постели? Ну, возможно. И отдашь ей мои клюшки для игры в гольф? Нет, ты что, ни в коем случае не отдам. Нет, конечно. А почему? Ну, потому что она левша. Наша рубрика «Ну что, накатим по рюмочке?» Пьяного мужика ночью останавливают полицейские и спрашивают: «Куда идете?»
5: «Иду на лекцию о вреде алкоголизма».
4: «Кто ж тебе ее ночью читать-то будет?»
5: «Кто-кто?»
4: «Теща и жена».
2: Поспорим о вкусах, а, как говорится, о нашем чудесном общепите. Официант, вы мне принесли очень старого цыпленка. Я это определил по зубам. Простите, но у цыплят нет зубов.
4: Да? Что вы говорите? Зато у меня они есть.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
6: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: Юмор ФМ.
1: Ну что, финальные комментарии. Сегодня мы отмечали и продолжаем, собственно, отмечать день. Как он правильно
2: находок
1: называется?
2: Находок и секретов. Mm-hmm. Вот, мы любим очень секреты, но почему-то никто не поделился, зато было много историй про находки.
1: И еще есть. Вот Владислав пишет, что последние 3 года сдавал квартиру и решил вернуться в нее сам. Открываю морозильник, а он зарос ледяными глыбами. Стал размораживать и нашел там пакетики с надписью «Борщ, 20 мая 2023 год». Это мы, говорит, с женой замораживали еду, и вот сохранилось до сих пор. Попробовать не решился.
2: Подожди, а эти вот люди, которые снимали квартиру, они еще не мыли никогда холодильник, что ли?
1: Юль, а ты никогда не сдавала квартиру?
2: Нет. У меня нечего сдавать,
1: тебе
2: ты же знаешь.
1: Повезло.
2: Я только снимала.
1: Они не только не холодильник не моют, как правило.
2: Какой ужас, люди. Я всегда вот, я снимала квартиры, я всегда мыла.
1: Прям вот стыдоба взять и оставить хозяйский борщ хозяину. Ну как вы могли?
2: Надо было съесть его. Все, что съето, должно быть съето. Ну, в смысле, съедобное. Должно быть съедено. Я знаю, как правильно произносить это слово, а то солнечное имя тут закрывало за эфиром.
1: Комментарии. Давай.
2: Да, Марина пишет, что шла после дождя и увидела на тротуаре одинокий резиновый сапог. А через 100 метров лежал второй сапог.
1: Но другой.
2: Вот это я, да, вот понимаю, говорит, одна нога там, другая здесь. Вот эта вот поговорка прям была проиллюстрирована.
1: Ну, я, кстати, такие вещи часто вижу. Не могу сказать, что нахожу их и забираю, приючаю домой, ну, какие-нибудь рваные ботинки вместо денег. Это вообще со мной завсегда
2: Слушай,
1: происходит.
2: Слушай, а может быть, это вселенная тебе такой сигнал?
1: Вали отсюда, Юля, вали,
2: нет,
1: беги от деточки,
2: наоборот,
1: подальше.
2: Это вот рваные ботинки, чтобы ты магазин обуви открыла. Помнишь, ты мечтала?
1: Юль, какую чушь ты несешь? Прекрасную. Завтра продолжим нести чушь в это время. Здесь, на Юмор-ФМ. Меня зовут Солнечная, она Деточкина. Спасибо вам, кто писал сегодня, голосовал. Ну, а мы вернемся завтра. И наше всем традиционное пока!
0: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой.

0: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: Шутки-песни! Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь, он по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем, а я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает ар-ту-ту-дай. Та-та-та-ра-тару-та-тай.
5: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили, проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
6: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало!
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла никогда.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: 10-летнего Мишу спрашивает учительница: «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
0: «Угарный папа».
1: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будет сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра это могут запретить.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: работу.
2: Бесит, что работа не волк и в лес не убегает. Начальству не объяснить, что если работа любимая, то на ней хочется спать.
3: Совет от опытных сотрудников. Не торопитесь делать работу с самого утра. После открытия файлы в компьютере должны подышать.
4: Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры. Василий на работе делал то же, что и все. Очень хотел домой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. В Магнитогорске, Южноуральске, Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 19. В Снежинске, Садке и Златоусте – 18 градусов выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 20. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Карталах и Троицке 19 градусов выше 0. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Менделеев долго втолковывал жене, что на первом месте должен быть водород, а не семья и дети.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезные. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: «Шутить изволите».
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: «Шутить изволите».
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.
2: Без тебя жизнь.

0: в Снежинске в полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете? Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Наугад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает. Но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, их судила сама Фемида, богиня правосудия. Она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах — это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: При выборе пляжной одежды самое главное убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: FM. Шутки.
1: Внутри каждой женщины живет еще одна мадам, с которой знакомят не сразу и не всех.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней, но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши, и мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити Криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, 3-комнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Ему говорю, посмотри в шкаф, он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате, в противогазе, с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.